0: какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире Business FM. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
1: Бизнес говорит.
2: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
3: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
4: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
3: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
4: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
3: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
2: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
5: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация в бизнесе безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
4: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
5: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
2: Основатель сети «Имидж лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
6: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство «Тасним» ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал «Аль-Хадад». Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделать сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168».

0: соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа, очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
1: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
2: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям, показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упала до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
3: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
2: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала Лобушкин,

0: Георгий Лобушкин.
1: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
5: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта. И в дневные часы, в четверг и пятницу, похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди. И в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
4: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
6: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
7: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
6: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
8: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
6: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в ВУЗ без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранить изменилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм ательеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
9: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
10: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
9: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
11: Это был очень неплохой отель со множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
9: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
12: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance, Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь, в первую очередь, для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей-сомнологов для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
9: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
13: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы. И сегодня их научились читать.
2: Журналист Алена Копылова.
13: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает три принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стороне быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Тове при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес FM» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретранслятором и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
2: Только на «Бизнес-ФМ».
6: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
15: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
6: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
16: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
6: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
17: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию. В Московской области такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
6: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно. переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкатив, пихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
18: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
0: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
19: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
0: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
6: Российский туроператор «Fun & Sun», несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
20: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
21: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
20: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
22: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
20: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
23: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
20: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
1: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это и демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
4: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
5: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Юрлс торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
4: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые.
7: Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл Трабл 5 шестых капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить Балонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Балонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин. Зверски богатые на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
8: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением на концерте в Большом зале консерватории. Курендзе сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
10: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка — это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
8: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
7: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в день памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до 81 доллара 9 центов за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
2: Бизнес говорит.
3: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
9: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
12: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
9: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
12: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
9: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
3: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
13: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
12: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
13: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
3: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
24: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
4: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСС ним ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
14: События

0: и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа, очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
1: Востоковед Елена Супонина. Тем временем ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщило, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
2: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфум.
3: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
2: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат. чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
4: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными.

0: такими с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
1: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Стальной король Америки Эндрю Карнеги умер более века назад, но потомки одного из богатейших людей своего времени вспоминают о нем без любви до сих пор. Все дело в наследии, которое он после себя оставил, программной статье под названием «Евангелие от богатства». В нем Карнеги убеждал мультимиллионеров не завещать весь капитал родне, ведь гуманнее использовать его на благотворительность. Причем основной ее целью должна быть не милостыня, а помощь тем, кто в дальнейшем будет помогать себе сам. Карнеги основал по всему миру более 2500 библиотек. На эти и другие проекты он потратил 350 миллионов долларов. Родне же после смерти Карнеги досталось лишь 25 миллионов.
3: Судьба наследства на Бизнес FM.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводит РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
6: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и в среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта и в дневные часы в четверг и пятницу похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону. региона.
5: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидается много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
7: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть не занятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
8: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
7: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
9: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
7: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в ВУЗ без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам ВУЗ. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
5: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
7: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно, увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
10: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало, да, популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
7: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
11: Это был очень неплохой отель со множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
7: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
12: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано Wellness and Spa Foros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
7: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Дело вкуса. С Катей Калиной.
13: Не хочется акцентировать, но первый месяц лета скоро заканчивается. Черешня, клубника, жимолость и абрикосы – июньские дары. Горстями их за обе щеки. Впрочем, поводы изменить рынку сезонных продуктов с ресторанами тоже есть. В Саврас, например, на этой неделе в гости к бренд-шефу Александру Лебедеву прилетает его друг, мишленовский повар из Аргентины и Коста-Рики Дэйв Суоди. В московском ужине из 5 подач русские продукты и латиноамериканские техники. А в пятницу в Саврасе вторая вечеринка серии «Гастро-дэнс» с диджей-сетом создателя фестивального движения «Ради мира и любви» Егора Кондюрина и коктейлями, в том числе безалкогольными, Вася Жеглова. Короче, Саврас становится заметным участником столичной светско-гастрономической жизни. Джузеппе Дави, бренд-шеф Буона и Батлера, возобновляет свои авторские бранчи под крышей сталинской высотки на Кутузовском. В конце каждого месяца он собирает гостей на свои ужины-оды сезонным итальянским продуктом. В ближайшее воскресенье это будут сицилийские лимоны. В Батлере тем временем появились холодные чаи и тизаны, которыми в жару прекрасным образом замещается просекко. Зеленым чаем с алоэ, яблоком и лаймом, например, или черным с ароматом карамели и табака. Ну и Great Selection Guide Саши Сысоева продолжает промоутировать рецепты великих поваров-иностранцев в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга. 30 ресторанов-участников уже присоединились к проекту. Обращайте внимание на специальные вкладки в меню. В рамках него же можно было очень по-ресторанному провести время в Сапсанах во время МЭФа. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стороне быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Тове при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Business FM. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес FM» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита «Большой семерки» в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны 2 сценария. Первый условно называется «понты» или «управляемый кризис». В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретранслятором и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
5: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
3: Только на «Бизнес-ФМ».
7: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
15: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера, привозил врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
7: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
16: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
7: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
17: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
7: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно. переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сэр сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
19: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
18: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
20: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
18: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
7: Российский туроператор «Fun & Sun», несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
0: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
21: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
0: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии-триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
22: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
0: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
23: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
0: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
5: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
1: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это и демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
5: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
2: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Юрлс торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
5: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леона унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5/6 капитала, но оставшихся
6: бюджете 2 миллионов хватило, чтобы поселить Балонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Балонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин.
3: Зверски богатые на бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: В списке 50 богатейших спортсменов в истории 7 боксеров. Все семеро собирали огромные телевизионные аудитории своими боями и за них получали невероятные гонорары. Они зарабатывали много за каждый поединок, вместо призовых или контрактов на протяжении многих лет, как это происходит в других видах спорта. У боксеров основной доход – это именно гонорары за поединок, а не за рекламные контракты. Третий среди самых богатых бойцов и 22-й в общем зачете – мексиканец Сантос Альварес. В мире он больше известен по своему прозвищу Канело. В переводе с испанского Канело означает «корицу», а в Мексике так часто дразнят рыжеволосых. При одном взгляде на Альвареса понятно, почему эта кличка к нему прилипла. Альварес родился в 1990 году в Гвадалахаре. Боксом занялся в 13 лет, пошел по следам старшего брата. В 15 уже стал чемпионом Мексики среди юниоров. И после этой победы сразу перешел в профессиональный спорт. Канело был обладателем титулов чемпиона мира в 4 весовых категориях. В 3 из них он собрал чемпионские пояса по версии всех 4 боксерских федераций. Альварес – один из самых кассовых боксеров в истории. Его бой с Флойдом Мейуэзером в 2012-м собрал 150 миллионов долларов только за счет платных просмотров. Его личные призовые за этот поединок, в котором он потерпел поражение, составили 12 миллионов. 2 боя с казахом Геннадием Головкиным обогатили телеканалы на 230 миллионов, а Альвареса на 9 миллионов. Всего за свою карьеру Канело заработал 870 миллионов, а его состояние на данный момент оценивается в 275 миллионов. Недавно он открыл сеть автозаправок под брендом Canelo Gas. Подходящий бизнес для фаната автомобилей, в чьей коллекции пара десятков самых дорогих машин мира.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в День памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18, 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до 81 доллара 9 центов за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
3: «Бизнес говорит».
10: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбор.
11: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
12: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
11: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
12: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
11: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
10: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
13: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к... касаться нашего предприятия. Мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
12: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
13: Максимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
10: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
24: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
5: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСНИМ ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезбалла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник, востоковед Елена Супонина.
4: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, ну,

0: этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Ранее по просьбе США премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху приказал армии прекратить атаки на юге Ливана, но при этом не покидать занятую территорию. А в иранском МИДе, однако, сообщили, что США все же не смогли обеспечить прекращение огня в Ливане. Телеканал Аль-Маидин утверждает, что Иран на переговорах выдвинул требования о выводе израильских войск из Южного Ливана, и еще иранская делегация требует извинений от Трампа за угрозы. Также неразрешенным остается вопрос с иранской ядерной программой. Согласно меморандуму, Тегеран должен отказаться от ядерного оружия, но президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран отказывается от своей ядерной программы, не намерен. А премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что не позволит Тегерану овладеть ядерным оружием, тоже заявил и президент Трамп. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Валерий Убадоев продолжит.
1: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
2: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
1: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из TikTok. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
3: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
1: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио.

0: Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом. В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
1: Однажды летом. На Бизнес FM.
0: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективных блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики, а по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
4: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Вторник и среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта. И в дневные часы, четверг и пятницу, похолодает до 16-21 градусов. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди. И в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
3: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо тема много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
5: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стала еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту, и только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест, и под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
6: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований. Потому что есть группа вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
5: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – день тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
7: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
5: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
8: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируются
5: адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно, увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
8: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
5: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
9: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было штук 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
5: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
10: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance, Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей сам для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
5: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Человечество так до сих пор и не решило, какое из зданий, построенных в США во второй половине 19 века, считать прародителем современных небоскребов. В любом случае, высотное строительство стало возможным благодаря технологическому прорыву, совершенному полтора столетия назад. Металлический каркас и прочный водонепроницаемый фундамент, новые принципы отопления и вентиляции, огнеупорные материалы и, конечно, лифты – вот настоящие родители небоскребов. Какие принципиальные новинки в части строительных технологий и материалов появились в сегменте в последнее время? На каком месте в мировом высотно-строительном рейтинге находимся сегодня мы? Где самое тонкое место направления и как его уплотнить? Отвечая на вопросы Бизнес ФМ, профессионалы безоговорочно включили Россию в топ-5 стран-лидеров небоскребостроительства. До Китая, ОАЭ, Штатов нам пока далеко и по объему, и по масштабу, и разнообразию накопленных компетенций, Францией, а Европа небоскребов сейчас практически не возводит. Технологические новинки появляются и активно. Легкие бетоны, которые дают возможность существенно снизить общий вес конструкции при сохранении характеристик по несущей способности. Самоподнимающаяся гидравлическая опалубка, ускорившая монолитные работы и позволяющая строить в среднем 5 этажей в месяц, а вообще и больше. Умные башенные краны с телеметрией, контролем ветра и веса груза онлайн и многое другое. С чем пока не очень, это все-таки с техникой и кранами, которых не хватает. А главное, со строительными специалистами, которых не хватает еще больше. Уплотнить этот пробел можно только за счет синтеза академической школы с реальным опытом стройплощадки. Как говорят эксперты, дорогу осилит идущий, но идущий должен обладать высокой квалификацией. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стране быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. В Тове при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на «Бизнес ФМ». Держитесь курса.
1: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть Белорусский фронт. Пока только политически. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
12: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направление спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны 2 сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретранслятору и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитациям, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
1: Только на «Бизнес-ФМ».
5: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
13: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
5: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операции. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
14: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
5: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
15: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
5: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно. переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
17: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
16: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
18: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
16: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартило ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
5: Российский туроператор Fun & Sun, несмотря на сложности с выдачей документов из-за сбоя в работе сайта, продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейс по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря, севернее Баку, обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
19: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии Reform UK, это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
20: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
19: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока Reform UK, партии триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
21: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможности три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнам переломить ситуацию, неизвестно.
19: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти, вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
22: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
19: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
0: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где это будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
3: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
4: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже четко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, насильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
3: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ – доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5/6 капитала, но оставшихся
6: 2 миллионов хватило, чтобы поселить Балонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Балонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин.
1: Зверски богатые на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
7: Рак умеет прятаться. Годами без симптомов и без видимых следов. Найти его раньше, чем он даст о себе знать, главная задача онкологии последних десятилетий. Каждая опухоль оставляет в крови следы, и сегодня их научились читать.
1: Журналист Алена Копылова.
7: Традиционная биопсия – это всегда вмешательство в тело, игла или скальпель. Болезненно, с рисками и, возможно, только тогда, когда опухоль уже достаточно велика, чтобы ее найти. Жидкая биопсия меняет этот порядок. Для анализа достаточно капли крови. Опухоль постоянно выделяет в кровоток фрагменты своей ДНК. Эти фрагменты несут генетические мутации, характерные именно для данной опухоли. Современные технологии секвенирования позволяют их обнаружить и расшифровать, даже если концентрация в крови ничтожно мала. Это открывает 3 принципиально новые возможности. Во-первых, ранняя диагностика. Во-вторых, мониторинг лечения в реальном времени. Уровень опухолевой ДНК в крови отражает, как опухоль реагирует на терапию. В-третьих, новая технология позволяет выявлять рецидив до появления симптомов. Это дает время, а в онкологии время решает все. К началу 2026 года жидкая биопсия перестала быть экспериментальной технологией. В США одобрено несколько тестов для клинического применения. В мире идут более 500 активных испытаний. Технология входит в стандарты лечения рака легкого, молочной железы и простаты. В России жидкая биопсия доступна в ряде частных онкологических центров. В государственную систему диагностики она пока не вошла.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 22 июня примет участие в церемонии возложения венка к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Мероприятие пройдет в день памяти и скорби, когда отмечается 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Также глава государства возложит цветы к мемориалам городов-героев и обелиску в честь городов, достойных звания «Город воинской славы». ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских беспилотников на территории России за неделю. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито с 18 и 20 июня, 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватили не менее 4188 украинских дронов. Цена нефти марки Brent растет до $81.09 за баррель на фоне переговоров Ирана и США, следует из данных торгов. По состоянию на 1:04 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,3% относительно предыдущего закрытия. Августовских фьючерсов на WTI росла на 1,71% до $77.85 за баррель. Новое издание в России единого школьного учебника по истории будет дополнено сведениями об участии военных КНДР в освобождении Курской области. В учебнике также появится информация о российских героях, специальной военной операции и новых видах оружия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк снизил ставку лишь на 0,25% до 14,25%. Мы узнали, что по этому поводу думает бизнес и готов ли теперь кредитоваться. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за угроз Трампа. Президент США заявил, что если сделка сорвется, то США могут взять Ормуз под контроль и начать взимать пошлины за его использование. А кроме того, он угрожал, что нанесет по Ирану сильные удары. Есть ли шанс продолжить переговоры? Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне – всего 37%, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. А какой дальнейший прогноз и возможно ли возвращение интереса к традиционным источникам информации? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки и отреагировал ли? Центробанк в пятницу снизил ставку лишь на смелые 0,25%. Она составит 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили бизнес, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
1: Бизнес говорит.
9: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
10: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
11: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
10: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
11: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
10: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
9: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
23: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
11: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
23: Оно... Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
9: Основатель сети имидж лаборатории «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
24: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Наверное, в Банке России видят все по-другому, но вот так в ближнем моем круге мы стараемся не кредитоваться, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
3: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. Для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращение процентных платежей сразу и в полном объеме. Она подчеркнула, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага на каждом конкретном заседании не предопределены и могут потребоваться паузы. Переговоры Ирана и США в Швейцарии оказались под угрозой срыва из-за заявлений Трампа. Иранское агентство ТАСС ним ранее сообщило, что делегация из Ирана покинула место проведения переговоров в знак протеста после угроз со стороны Дональда Трампа. Однако, по данным источника ТАСС, иранцы лишь покинули зал встречи с американской делегацией. Ранее СМИ сообщали, что первый раунд технических переговоров между Тегераном и Вашингтоном завершился. Контакты в целом продолжились, но в неофициальном формате, через посредников, сообщает телеканал Аль-Хадад. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если сделка с Ираном сорвется, то Штаты могут попытаться взять Ормузский пролив под контроль и начать взимать пошлины за его использование. Кроме того, он угрожал нанести по Ирану сильный удар, если он не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане. Под ними подразумевается группировка Хезболла. Делегация из Ирана прилетела в Швейцарию на переговоры на самолете с надписью «Минап-168» в память о 168 детях, которые погибли при американском ударе по школе в городе Минап. Ранее вице-президент США Венс утверждал, что в переговорах якобы был достигнут большой прогресс, но затем Трамп пригрозил, что Штаты, цитата, «разнесут к чертям Иран, если тот попытается помешать судоходству через Ормуз». Ход переговоров комментирует международник-востоковед Елена Супонина.
2: События развиваются, как и прогнозировалось. Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями, и короткими. Никто не хочет возвращаться опять к длительной войне. Полноценное открытие Ормузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Если США и Иран еще готовы, но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы

0: информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям, показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
1: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
0: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
2: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
7: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-5420.
8: Микки Мауса, а продюсером первой величины художника сделал первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», который в 1937 году при бюджете в 1,5 миллиона собрал в 5 раз большую кассу. Сегодня созданная Диснеем компания стоит 180 миллиардов.
7: Вторая попытка на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: У микрофона Олеся Потапова. Россия вводит пошлину 8% на экспорт алмазов за пределы стран ЕАЭС. Пошлина распространяется на среднекрупные необработанные алмазы, а также алмазы специальных размеров. Постановление вступает в силу с 1 сентября этого года. Ирак приступил к бурению разведочной скважины на севере страны, которая стала первой за почти полвека в регионе. Этот шаг направлен на разработку перспективы.

0: Блоков и месторождений с целью увеличения национальных запасов углеводородного сырья, заявил министр нефти Ирака. Работы проходят в провинции Салах-эд-Дин, примерно в 170 километрах севернее Багдада. На Алтае открылся крупнейший парк аттракционов в регионе. В первый день работы его посетили около 4000 человек. За год он примет более 150 тысяч гостей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Парк расположен в районе курорта Манжирок. Пока что здесь работают 7 аттракционов, а к сентябрю откроются новые виды развлечений. Например, башня свободного падения высотой 38 метров. Этот проект позволил создать более 300 рабочих мест. Италия стала главным в Европе поставщиком парфюмерии в Россию. В апреле импорт итальянских духов вырос в 10 раз в месячном выражении до 8 миллионов евро. Эти данные Евростата приводят РИА Новости. В тройку крупнейших экспортеров вошли Испания и Франция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Пройдут ливни с грозами. По ночам температура будет опускаться до плюс 7 градусов, сообщают синоптики. А по утрам до плюс 16. В середине дня чуть теплее, до 22 градусов. Подробности Бизнес FM рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
2: В понедельник со второй половины дня Московскую область посетят кратковременные дожди с грозами. Ветер в порывах будет усиливаться до 10-15 метров в секунду с северо-запада. Во вторник и в среду обойдется без осадков, но жаркой погоды все равно не будет. Ничего такого не случится. Снова плюс 20-25 градусов. Ветер сохранит северо-западное направление. В четверг ждем приближения холодного атмосферного фронта и в дневные часы в четверг и пятницу похолодает до 16-21 градуса. А в ночь на пятницу ждем небольшие дожди, и в пятницу дожди более повсеместные по московскому региону.
1: Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. В российских вузах стартовала вступительная кампания. Она вновь пройдет с рядом новшеств. Ключевые – это дни тишины и изменения подхода к целевому обучению. С 20 июня документы можно подать через госуслуги с помощью сервиса поступления в ВУЗ онлайн, очно и по почте. На портале также можно отслеживать конкурсную ситуацию и дать согласие на зачисление. Для абитуриентов в этом году выделили 1,5 миллиона бюджетных мест. Количество платных мест сократили на 13%. В первую очередь в негосударственных вузах. Среди урезанных специальностей ожидаемо много экономики, юриспруденции и рекламы, где переизбыток кадров. Но не только. Под сокращение попали также архитектура, нефтегазовое дело и машиностроение. А в чем отличие нынешней вступительной кампании от предыдущей и к чему готовиться абитуриентам, продолжит Алина Орлова.
3: Число бюджетных мест в этом году увеличилось незначительно. В вузах предусмотрено более 620 тысяч, но поступить на них стало еще сложнее. Олимпиадники и льготники продолжают вытеснять даже 100-бальников по ЕГЭ. Причем очередь на бюджетные места стало еще длиннее за счет целевого направления. Как и прежде, первые 10% отдают для отдельной квоты – участников СВО и членов их семей. В этом году это порядка 53 тысяч мест. Следом особая квота – еще 10% для людей с инвалидностью и сирот. И затем целевое направление – под конкретных заказчиков-работодателей. Для них в этом году выделено свыше 83 тысяч мест. С прошлого года недостаток мест для поступающих по одной из квот может компенсироваться за счет другой, а с этого и за счет свободных позиций для целевиков. То есть незанятые целевые места теперь не сразу уходят в общий бюджетный конкурс, а сперва передаются в отдельную квоту. И только потом достаются всем остальным абитуриентам. Кроме того, целевой набор стал более конкретным. Квота устанавливается не в процентах, а в количестве мест. И под каждого заказчика-работодателя формируется так называемый кадровый резерв. Продолжает доктор технических наук, профессор, автор телеграм-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.
4: Когда давали просто процентное соотношение, эти цифры давали достаточно искаженные результаты, потому что часто целевики ориентировались на какие-то конкретные вузы. Когда же речь идет уже о конкретных будущих рабочих местах, конкретных целевых договорах, здесь, по-моему, ситуация будет более объективная, и можно рассчитывать, что целевые места будут заполнены больше, чем ранее. Конечно, абитуриентам надо обратить внимание на те вузы, которые поступают много победителей олимпиад, те, кто имеет право на БВИ, чтобы здесь не было разочарований, потому что есть группа вузов, вузов, Сеченский университет, МФТИ, где победители олимпиад занимают львиную долю мест.
3: Региональные вузы в этом году получили больше 70% от общего числа бюджетных мест. Ожидаемо усилилась и роль фундаментальных дисциплин. Физика вошла в перечень обязательных вступительных испытаний для 39 специальностей. Больше трети бюджетных мест в этом году отдали инженерам, врачам и педагогам. Что понятно, на фоне борьбы за технологический суверенитет, нехватки кадров и обязательной отработки выпускников медвузов до 3 лет после окончания обучения. Еще одно нововведение этого года – День тишины, который назначили на 3 и 7 августа, в даты приказов о зачислении на приоритетном и основном этапах. В эти дни абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявления и согласия на зачисление. По задумке властей, это должно сделать процесс поступления менее хаотичным и более предсказуемым, говорит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук, руководитель проектного офиса обучения служением НИЯО МИФИ Яков Якубович.
5: Когда цифровизовали прием документов через государственные услуги, у абитуриентов появилась возможность выбирать, во-первых, разные вузы, подавать документы в до 5 вузов и расставлять приоритеты по различным направлениям подготовки. И это вызвало хаос. Представьте себе, приемная комиссия начинает формировать списки для утверждения приказов, и начинается вот это вот разброд и шатание. Люди хотели на политологию, передумали, решают идти на рекламу и СМИ. И в итоге многие из вузов, особенно те вузы, которые находятся в таком среднем эшелоне, сталкиваются с ситуацией, что у них не закрыты контрольные цифры приема из-за того, что ряд абитуриентов отказались от поступления. Ну вот нужно добирать.
3: Есть изменения и для выпускников колледжей. Раньше любой из них мог поступить в вуз без ЕГЭ. Достаточно было сдать внутренние экзамены. Теперь это право сохранилось только для тех, кто продолжает учиться по той же специальности. Соответствие профиля определяет сам вуз. Всем остальным придется сдавать ЕГЭ. Прием документов на бюджет для бакалавриата и специалитета продлится в этом году до 25 июля. Приемная кампания для платного обучения завершится не позднее 20 сентября. Алина Орлова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Уйти в отпуск, чтобы выспаться. Сонный туризм – один из трендов. Как сообщала ранее Ассоциация туроператоров России, фиксируется рост спроса на отдых в отелях и санаториях с сонными программами. Также растет интерес к путешествиям в удаленные и спокойные природные локации. Что говорят о спросе на сонный туризм отельеры и сами туристы, побывавшие в отелях, предлагающих качественный сон? Продолжит Наталья Шашина.
6: Первые дни буду отсыпаться, думают многие, уходя в отпуск. Следуя за этим запросом, отели адаптируют номера, делая ставку именно на качество сна. Базовый набор – ортопедические матрасы, блэкаут-шторы, чтобы при выключении света было действительно темно. Увлажнитель воздуха, расширенный выбор подушек, перечисляют управляющий партнер столичного бутик-хотел «Мюз» Елена Рейзентул. Дополнительно гостям предлагают успокаивающий чай, разогревающие маски для быстрого засыпания и книгу с советами по сну. По запросу – тяжелые одеяла для глубокого расслабления. Средняя стоимость номера от 13 тысяч в сутки. Причем часто выспаться приезжают не из других городов, а москвичи, говорит Елена Рейзентул.
7: Порядка 40% наших гостей – это москвичи, которые сейчас стало популярно отдыхать в собственном городе, которые приезжают на 1-2 дня, на 1-2 ночи. Кто живет, может быть, в отдаленных районах Москвы и приезжает в центр Москвы именно для того, чтобы отдохнуть и в том числе хорошо выспаться. Как раз вот эти гости часто просят тяжелое одеяло, но они становятся нашими постоянными гостями.
6: Есть даже специальные гаджеты, как кубик для сна. Кстати, разработка резидента Сколково, которая обещает помочь справиться с бессонницей благодаря работе низкочастотных импульсов электромагнитного поля. Меню подушек часто предлагается бесплатно. С этой опцией ознакомилась москвичка Анфиса, посетив один из отелей в Смоленске.
8: Это был очень неплохой отель с множеством хороших отзывов. Я увидела вот эту вот бумажку в номере. Там я уже точно, наверное, количество всех вариантов не назову. По-моему, их там было 6. Помню, что, по-моему, была анатомическая подушка. Можно было попросить с гречишным наполнителем. И, значит, вот там же на бумажке было прописано, как каждый из подушек влияет на твое качество сна. Звукоизоляция тоже в этом же отеле была на уровне для отдыха. Есть на этаже массажное кресло. То есть можно получить легкий массаж, и потом после этого радостно отойти ко сну на свою гречишную подушку.
3: Сам по себе отдых для сна существовал и раньше. Люди всегда ездили в загородные отели за тишиной и восстановлением, отмечает эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря. Но сейчас тренд на сонный туризм активно подхвачен блогерами и маркетологами, особенно в премиальном сегменте. И wellness-курорты сейчас предлагают множество программ для улучшения сна, рассказывает Буря.
9: Сначала вот эту тенденцию подхватили премиальные отели. Отель Life Balance, Rosa Springs, курортный комплекс Мрия в Крыму, оздоровительный комплекс Лучано, Wellness and Spa Faros в Крыму, которые начали создавать уже персонализированные программы здорового сна. Это не просто какой-то специально оборудованный номер с удобным матрасом. Это программа, которая предусматривает прохождение определенных процедур. В первую очередь это релаксационные процедуры. Душ Шарко, подводный душ, массаж, циркулярный душ, душ Виши, сухой гидромассаж, комнаты аудиовизуальной релаксации, классический массаж, процедуры электросон. Но есть очень важный нюанс, который нужно понимать, что все эти программы работают для тех людей, которые плохо спят, в первую очередь из-за стресса. Им нужна помощь в первую очередь для психоэмоциональной релаксации. Но если речь идет о физиологических нарушениях сна, то эти программы, в них нет смысла, потому что нужно проводить специальные исследования, подключать врачей самостоятельно, для того, чтобы определить, в чем причина физиологического нарушения сна. И тогда протокол лечения будет совершенно другой.
3: Если в санатории среднего ценового сегмента ценник на сонные программы без номера со специальным оснащением стартует от 8 тысяч в сутки, в премиальных объектах он начинается от 20, а на полноценные комплексы от 3 до 7 дней уже от 100 тысяч рублей. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: «Между делом» с Кирой Альтман.
11: Мы встретились с пианистом и композитором Риадом Мамадовым. Мне хотелось расспросить его о новом альбоме, вышедшем на всех музыкальных платформах мира. И когда мы заговорили о музыке, я поделилась с Риадом последним наблюдением. На концерте в Большом зале консерватории Куриндзе сдавал Генделя, и после концерта все музыканты оркестра поздравляли друг друга со свершенным таинством. И я осознавала с грустью, что это таинство так и останется для меня таинством. Тут мне вход закрыт.
12: Когда что-то свершилось, произошло что-то, что вы почувствовали единство и что это смогли вы сделать, это какая-то абстрактная картинка. Вот вы когда видите сны, да, вот вы утром просыпаетесь, мы часто бывает, что часто помним сны, которые мы видели. Но как только мы пытаемся объяснить наши сны, мы их вводим в контекст нашего измерения, двухмерного условно. И тогда эта абстрактная картинка, она перестает быть абстрактной, а она как бы теряет свою красоту и свою недосягаемость какую-то, да, свой образ. И то же самое здесь. Если попытаться вот именно вот то, что, о чем вы сказали, рассказать, это упростит то свершение, которое произошло на сцене. Потому что академическая музыка — это не массовое явление. И как бы это не то, что плохо, нет. Это такая данность. Потому что классическая музыка, она всегда зашифрована. И чтобы ее понимать не только на чувственном уровне, а как бы видеть эту музыку на уровне образов, и чтобы перед тобой раскладывалось такое полотно драматургическое, чтобы ты мог картину увидеть, прочесть, как кино посмотреть. Необходимо преодолеть вот эти сложности и мочь расшифровать вот эти коды, за которыми вот эта красота находится.
11: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
10: «Между делом» на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: У микрофона Олеся Потапова. Здравствуйте. Глава иранской делегации на переговорах в Швейцарии, спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф, посоветовал американской стороне быть осторожнее с угрозами в адрес Исламской Республики. «Наши вооруженные силы готовы ответить», написал он на своей странице в соцсети X. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанести новые удары из-за ситуации в Ливане. США не выполнили свою часть договоренности в Анкоридже, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, одна сторона по-прежнему привержена договоренностям, а другая оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить договоренности. При этом Ушаков добавил, что Россия ждет не выполнения условий Анкориджа, а победы. По его словам, Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России, а российские войска постоянно продвигаются вперед. Львове при нападении неизвестного дебошира на детский лагерь пострадали двое подростков. Об этом сообщило Министерство образования региона. Инцидент произошел в детском лагере «Орленок». Нетрезвый мужчина ворвался в спальный корпус и устроил дебош. Двум подросткам он нанес телесные повреждения без причинения вреда здоровью. Ранее в прокуратуре заявили, что по предварительным данным пострадали 13 детей. Поиски пропавшего в Приморье вертолета «Робинсон» приостановлены до утра с наступлением темноты. Исчезнувший вертолет принадлежит авиакомпании «Гранат». На его борту находились два человека. Воздушное судно совершало внутренний рейс между поселками. В назначенное время экипаж не вышел на связь. Местонахождение вертолета пока не установлено. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Зеленский решил открыть белорусский фронт. Пока только политический. Он потребовал убрать ретрансляторы, через которые российская сторона якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Также потребовал Минск прекратить поставки топлива российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации, получает отписки. А в чем причина? Есть ли выход? Британская пресса запустила обратный отсчет до отставки премьер-министра. К тому же покинуть пост призвала Стармера и глава британского МИДа. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. Есть ли хоть кто-то, кто верит, что ему удастся удержаться в кресле? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока только политический. На днях Владимир Зеленский неожиданно решил обострить ситуацию в отношениях с Белоруссией. По его словам, в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. А день спустя Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в войне через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. А что за этим стоит и как может развиваться ситуация? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированно. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке. Причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент, способный действовать в краткосрочной операции, оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. А в чем причина и есть ли выход? Светлана Чередникова подробнее.
10: Только на «Бизнес-ФМ».
3: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
14: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч. 10 000 я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
3: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2500-3000 россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
15: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
3: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
16: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
3: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете спортивного обозревателя Бизнес ФМ.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
17: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, в подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Ойарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
18: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямали уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
17: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
19: Пока средненько. От Ямали сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
17: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
10: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
20: Ищете уютное место для дня рождения?
21: Или теплых семейных встреч?
20: Семейное кафе «Тренди».
21: Вкусно, уютно для всех.
22: Семья всегда будет в тренде.
20: Trendy.rf.
23: Бронь столов 225-44-33.
24: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
25: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
26: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
27: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в Диалог Авто. Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК Диалог Авто на Декабристов 79. Не оферта.
28: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
3: С выдачей документов из-за сбоя в работе сайта продолжает организовывать отдых туристов из России. За 3 дня с начала появления технических проблем компания обслужила около 70 тысяч человек. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора, компания не может выписывать документы, но это никак не влияет на отправление туристов на отдых. Путешественникам обеспечен перелет, трансферы, проживание и туристическая страховка. Клиенты выезжают в аэропорт с подтверждением бронирования. С ним их регистрируют на рейсы по спискам, отправленным ранее перевозчику. Акционеры ЮГК на годовом общем собрании 30 июня в Челябинске рассмотрят вопрос об избрании нового состава совета директоров. В список вошли как действующие члены, так и новый кандидат, следует из материалов компании. Так будут рассматриваться кандидатуры замглавы Минпромторга и действующего председателя совета директоров ЮГК Михаила Юрина, директора департамента металлургии и материалов ведомства Ивана Маркова, а также директора департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алексея Матушанского. В азербайджанской акватории Каспийского моря севернее Баку обнаружено нефтяное пятно, сообщила государственная нефтяная компания Азербайджана. Установлено, что причиной загрязнения стал один из подводных нефтепроводов «Азнефть». Транспортировка нефти по нему была остановлена. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласит один из заголовков «Индепендента». К тому же, покинуть пост призвала премьера и глава британского МИДа, причем во второй раз. СМИ ожидают, что Стармер объявит об этом уже в понедельник. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии и что может изменить отставка Стармера, подробнее Маргарита Юдина.
29: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов в первый
2: впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии «Реформ UK», это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
4: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому обновление фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
2: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнема, который недавно на довыборах в Палату общин с 20% отрывом обошел представителя блока «Реформ UK», партии-триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнем харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
5: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономически. Государственный долг 95%. НАТО требует увеличить расходы на оборону. И получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно. Увеличить государственный долг, рынки возмутятся. И бюджету будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бёрнем переломить ситуацию, неизвестно.
2: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
6: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
2: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Американский президент еще до официального заявления Стармера уже отправил его в отставку. Он потерпел неудачу по двум очень важным вопросам – иммиграции и энергетике. «Желаю ему всего наилучшего», – написал в своей соцсети Дональд Трамп. Как откроются рынки в понедельник? Рынки ожидали смягчения денежно-кредитной политики Банка России, но ЦБ снизил ключевую ставку лишь до 14,25%. Давление оказывают и геополитические факторы. Соглашение между Ираном и США и деэскалация на Ближнем Востоке обрушили цену нефти. Нефть марки Brent за неделю подешевела на 8-10% и к выходным торговалась вблизи $80 за баррель. А падали акции российских нефтегазовых компаний. Индекс Мосбиржи находился в районе отметки в 2400 пунктов. О перспективах рынка говорит директор по инвестициям УК «Ренкап» Илья Голубов.
0: Для российского рынка важнейшим событием стало заседание Центрального банка, на котором было принято решение на 0,25 снизить ключевую ставку до 14,25. И, наверное, это рынок, в принципе, разочаровало. Можно судить по котировкам. Как консенсус, рынок ожидал снижения на 0,5%. И, соответственно, ряд участников рынка, учитывая и письменный комментарий ЦБ, и последующую пресс-конференцию председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сделал вывод, что, возможно, ставку будут снижать не только медленнее, а где-то будут паузы. По сути своей, она про это открыто, в общем-то, и сказала. И это вызвало и так на слабом рынке акций дополнительный негатив ему добавило. Котировки пошли вниз, начали продавать длинные ОФЗ. И, наверное, с неким таким попыткой переосмысления мы войдем в новую неделю. Если мы говорим про рынок акций, понятно, что компании и так не очень хорошо отчитываются. Высокие ставки — это дополнительная нагрузка на более длительный промежуток времени, долговая нагрузка. И если мы берем в общем и целом то, где рубль сейчас, например, те ставки сейчас, за исключением акций финансового сектора, нельзя сказать, что много чего есть посмотреть. Даже Сбер начал уже чуть слабеть, хотя это, наверное, одна из лучших, если не лучшая идея на российском рынке акций с какой-то среднесрочной перспективе. В рамках локальной, если девальвация все-таки начнется и так далее, в первую очередь, наверное, на это отреагируют бумаги норильского никеля. Но идей широкого рынка на рынке сейчас нет, просто по причине, что у вас альтернатива в виде высоких ставок, и рынок это и демонстрирует, то есть планомерно рынок акций снижается, если смотреть на индекс Мосбиржи, и вот просто можем уйти куда-нибудь. На 2200 это вполне возможно, и там чуть-чуть поболтаться.
1: Илья Голубов, директор по инвестициям УК «Ренкап». О том, что будет с рублем и о событиях, которые повлияют на стоимость нефти, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
7: Ситуация с ценами на нефть, в принципе, действительно, мы еще до подписания меморандума между США и Ираном, цены, в принципе, сильно очень скорректировались вниз, но, в общем-то, наверное, сейчас есть возможность у цен на нефть чуть-чуть отскочить вверх, более уже чутко реагировать на сигналы, которые будут проходить с этих переговоров. Уже есть опять обмен какими-то то ли угрозами, то ли запретами, поэтому, наверное, действительно будет реагировать нефтяной. Но если мы говорим про Россию, про российский рынок, наверное, в целом для России основные экономические события с завершением заседания Банка России 19 июня уже состоялись. Вряд ли мы что-то новое, в принципе, узнаем до финансового конгресса Банка России, который в начале июля состоится. Поэтому в следующей неделе с точки зрения макроэкономики будет, наверное, достаточно спокойно, и, возможно, мы услышим какие-то дополнительные комментарии со стороны правительства или из докладов Центрального банка, какую-то информацию получим, но в целом, наверное, она сильно не повлияет на ситуацию, поэтому я бы ждал, что, несмотря на приближение налогового периода, все-таки рубль, наверное, постепенно будет ослабевать, все-таки цены на нефть, наверное, не скорректируются пока настолько сильно, чтобы вернуть российские сорта нефти к тем уровням, которые были хотя бы даже в мае. Сейчас все-таки даже цены Urals торгуются ниже текущей цены отсечения, поэтому, наверное, рынки будут закладывать вариант, что Минфину покупок валюты со временем придется при такой конъюнктуре перейти опять к возобновлению продаж валюты. Поэтому рубль, наверное, с одной стороны, будет не столь слабым, но и не столь крепким, поэтому постепенно можно ожидать движения за 74 рубля за доллар, но это будет очень плавно.
1: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Официальный курс ЦБ доллара 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек и юаня 10 рублей 81 копейка.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Стальной король Америки Эндрю Карнеги умер более века назад, но потомки одного из богатейших людей своего времени вспоминают о нем без любви до сих пор. Все дело в наследии, которое он после себя оставил, программной статье под названием «Евангелие от богатства». В нем Карнеги убеждал мультимиллионеров не завещать весь капитал родне, ведь гуманнее использовать его на благотворительность. Причем основной ее целью должна быть не милостыня, а помощь тем, кто в дальнейшем будет помогать себе сам. Карнеги основал по всему миру более 2500 библиотек. На эти и другие проекты он потратил 350 миллионов долларов. Родне же после смерти Карнеги досталось лишь 25 миллионов. Судьба наследства на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
9: 6:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. За минувшую ночь на подлете к Москве были сбиты 59 украинских беспилотников. Об этом сообщал в своем МАКС-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Тем временем сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщила Росавиация. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Иваново. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников Швейцарии. Согласована дорожная карта по достижению договоренности между Штатами и Ираном в течение 60 дней. Создается комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, и достигнута договоренность о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. Пентагон потратил примерно 40 миллиардов долларов на военные действия против Ирана. Это следует из данных исследования Центра стратегических и международных исследований, которое будет опубликовано в ближайшее время, передает Интерфакс. Как сообщил CNN, старший советник Центра Марк Кансиан, эти затраты включают стоимость боеприпасов, уничтоженного оборудования и ущерба, нанесенного американским базам, но не исключают операционные расходы, которые уже были учтены в бюджете министерства на 26-й финансовый год. Более 3500 человек приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. У стен Музея Победы в Москве сообщили РИА Новости в пресс-службе музея. Там отметили, что в этом году в память обо всех павших защитниках Отечества зажглись свечи от огня памяти и славы мемориального комплекса на Поклонной горе, а также от частиц вечных огней, которые были доставлены в Музей Победы из городов-героев России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
28: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25%, до 14.25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель МИД Ирана после итогов переговоров в Швейцарии. Американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали накануне ядерные вопросы, Армуз и Ливан. На этой неделе контакты продолжатся в техническом составе. Мировое доверие к новостям оказалось на рекордно низком уровне. Соцсети вытесняют традиционные СМИ. Это очередное исследование Рейтер и Оксфордского университета. Насколько серьезно меняется картина и так ли это ново на самом деле? Все подробности в нашем эфире. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизил ее лишь на 0,25%. Она составит теперь 14,25. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
28: «Бизнес говорит».
12: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
13: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
14: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
13: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
14: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
13: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
12: Генеральный директор группы компаний «Русыт» Дмитрий Филиппов.
15: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
14: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
15: Оно... Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
16: Основатель сети имидж лабораторий «Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
17: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
11: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам. А для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Естены Катер, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались в создании комитета по надзору за переговорами. Будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
18: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва, они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время, даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут, США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа. Очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
11: Елена Супонина. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАР сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
19: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее.

0: начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается, что такой тренд зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакций, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году, и это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
1: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом, но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Бизнес FM.
3: О РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
7: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
8: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
9: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
10: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
2: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Партнер эфира ООО «МБКонавто».
14: N500 – мощный премиальный внедорожник. Для тех, кто привык быть впереди. Просторный салон, высокий уровень комфорта и уверенность на любом маршруте. Только до конца июня в «Танк Канавто». Выгода до 750 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв 8-843-230-30-30. Цена на модель «Танк 500» комплектации премиум 2025 года выпуска с учетом прямой выгоды и выгоды по трейдин. Предложение ограничено, не оферта. Действует «Танк Канавто» до 30 июня 2026 года.
2: Бизнес FM.

0: Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Нужно ли штрафовать или сажать блогеров за съемку видео с недочетами работы застройщиков? С инициативой ввести за это административную или даже уголовную ответственность выступил владелец строительной компании «Точно» Николай Амосов. На девелоперском форуме движения он пожаловался на то, что публикации самых мелких недостатков при сдаче жилья могут стоить застройщику репутации, потому что блогеры профессионально раздувают из мухи слона. И многие игроки рынка признают эту проблему. Иван Медведев подробнее.
3: Выступление Амосова вызвало серьезный резонанс. Его призыв подумать над введением ответственности вплоть до уголовной за выкладывание роликов с приемки квартир попал в заголовки. А сказал он буквально следующее.
4: Сегодня элементарно любой клиент, любой блогер, агент может зайти просто на объект, и там и настолько грязи девелоперов, касаемо вообще мелочей, где-то что-то потекло, где-то что-то просело и так далее. Из этого раздувается такая просто штука, по которой все, что мы делаем, многие вкладываем в маркетинг, пиар, продукт, все, что мы развиваем, все просто обесценивается каким-то там товарищем, который зашел с телефоном на стройку. Мне кажется, здесь тоже вот нужно нести определенную ответственность.
3: Моя коллега, руководитель отдела недвижимость радиостанции «Бизнес-ФМ» Валерия Мозганова, лично присутствовала в зале на этой сессии. По ее словам, на самом деле девелопер всерьез не призывал никого сажать. Это было скорее излишне эмоциональное заявление, прозвучавшее в ходе сложной дискуссии о серьезных проблемах отрасли. Но доля истины была и в этих словах.
5: Тут надо отделять мух от котлет. Значит, с одной стороны, да, есть действительно недостатки, и есть люди, которые снимают эти недостатки, рассказывают о них, что называется позитивная критика и так далее. На другой стороне этой прямой люди, которые иногда зарабатывают деньги на том, что снимают какие-то недостатки, иногда действительно делают из мухи слона. Может быть, они получают откаты за черный пиар. Масса может быть историй, почему они это делают, тиражируя, может быть, то, что действительно такого тиражирования не стоит.
3: Мы ознакомились с контентом топовых представителей жанра. Они выкладывают видео, снятые в новостройках, и буквально цепляются к каждой царапине на оконной раме или к миллиметровым зазорам, сопровождая это фразой «здесь все под замену». И каждый такой ролик заканчивается призывом приходить на приемку квартиры с представителями компании этого блогера или заказывать у него проект отделки или ремонт. С другой стороны, Валерия Мозганова, как и почти любой, кто принимал квартиру в новостройке, отмечает, что застройщики тоже далеко не белые и пушистые, и часто пытаются сдать объекты с очень большими отклонениями от строительных норм. Основатель агентства недвижимости «Бест Новострой» и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова говорит, что подобные видео несут для застройщиков серьезные риски. Компаниям приходится больше тратиться на контрпиар, сроки сдачи затягиваются, банки повышают требования и ставки. В результате дорожает жилье. Но, по ее словам, на практике в большинстве случаев по мелким недочетам с застройщиками можно договориться. Изящный метод – прямой шантаж без публикации.
6: Была договоренность на ту сумму, которая недочета был оценен ущерб. Например, они не платили первые от 3 до 6 месяцев вот эти коммунальные за управляющие. В другом случае были поставлены какие-то кондиционеры. В третьем случае проведены Wi-Fi. Кто на что идет? И застройщики идут навстречу, чтобы их не закидывали судебными исками. И тем более можно объяснить, показать там, что вы можете выложить в сеть. Ребят, сделайте мне нормально, я ничего не буду выкладывать. Это как бы шантаж, но с другой стороны, не надо спешить выложить блогерам и вот так хейтить застройщиков.
3: Оперативно поговорить с самим Николаем Амосовым, который предложил сурово наказывать блогеров за такие видео, и узнать, где, по его мнению, проходит грань между мелкими недочетами и крупными нарушениями, редакции, к сожалению, не удалось. В его компании «Точно» нам предложили написать запрос на имя генерального директора. Через 10 дней, возможно, на него ответят. Но это не точно. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
0: Компании и корпорации.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании и корпорации. Зарубежных люксовых брендов больше не осталось действующих магазинов в России. Об этом сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, пишет РИА Недвижимость. Последним объектом, который можно было считать присутствием международного люкса на российском рынке, был магазин «Шанель» в Столешниковом переулке в Москве. Сейчас это помещение занимает российский бренд 12 Stories. Эксперты отметили, что у «Луи Виттон» больше не осталось магазинов в стране после завершения договора аренды в торговом центре «Времена года», и, кроме того, истек договор аренды магазина «Картье» в Столешниковом переулке. По оценке экспертов, все арендные соглашения иностранных люксовых брендов в России либо завершились, либо были расторгнуты по соглашению сторон. Добавляется, что регистрация товарных знаков зарубежными компаниями в России связана с защитой интеллектуальной собственности и не указывает на подготовку к возвращению брендов на рынок. Продажи рыночной льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка во втором полугодии 26-го баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки Центробанка и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшейся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля банк ВТБ ПАО ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу банка, объем выдачи ипотеки в России с января по июнь достигнет более 2 триллионов рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В России удалось остановить рост ожирения среди школьников начальных классов. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Благодаря чему это получилось и видят ли эту тенденцию врачи? Продолжит Наталья Шашина.
7: Как заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, рост ожирения у учащихся младших классов удалось остановить благодаря бесплатному горячему питанию в школах. Его ввели в 2020 году. Для учеников первой смены это обычно завтрак, для второй – обед. Это питание по определенным правилам, отметила Попова. По ее словам, у детей поменялись вкусовые привычки. Они стали меньше досаливать еду и потреблять меньше сахара. Но пока говорить о решении проблемы нельзя. Как делится с бизнес-ФМ врач-гастроэнтеролог-диетолог, терапевт Артур Бернацкий, семьи, где есть подростки с ожирением, обращаются к нему регулярно. Вот как он оценил заявление главы Роспотребнадзора.
8: Звучит это, наверное, как-то оптимистично, но на практике не совсем все так. У меня самого 3 школьника дома, и помимо школьного питания есть еще буфеты, где продают пиццу, булочки. Вторая проблема – не у всех школ имеют хорошие столовые, они маленькие, организованное время так, что дети не успевают, особенно 5, 6, 7, 8 класс, делать прием пищи. Это буквально 10 минут. И, конечно, времени не хватает. Особенно, если в школах много классов. И сказать то, что ребенок идет после школы, не заходит в фастфуд, не употребляет, это тоже нельзя, потому что это происходит регулярно. Нужно учесть то, что школьное питание разное абсолютно в плане качества приготовления продуктов. Потому что договор, который заключается со школой в плане приготовления пищи, это привозная еда. Это нужно четко понимать. Не всегда хорошего качества то, что ребенок может даже и не есть по вкусовым качествам своим.
7: То, что ситуация с детским ожирением в России стабилизировалось и сейчас нет прироста, заявлял на экономическом форуме в Петербурге и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По результатам разных исследований, порядка 20% детей в России имеют лишний вес. От 6 до 10% страдают ожирением. И, скорее всего, через 10-15 лет эти дети сформируют пул пациентов-эндокринологов и других врачей. Хотя, по наблюдениям диетолога, руководителя сети клиник диетологии, рефлексотерапии и неврологии Марият Мухиной, сейчас позитив. Изменения действительно есть.
9: Масса факторов, потому что запретили же продажу энергетикам детям уже как несколько лет. Активно в обществе поднимается вопрос о запрету сахаросодержащих напитков для детей с высоким содержанием сахара, ортофосфорной кислоты. Они же еще стимулируют потом центр жажды. Совместно с центром жажды возбуждает центр голода, потому что это ядра очень близко находится в гипоталамусе, и ребенок потом переедает. Активная пропаганда в школах, активная работа. Вот масс-медиа, и сами родители стали следить за собственным весом и уже реально понимают, что сахар – это яд, и холестерин – это зло, и соль – это зло.
7: Но кроме того, что дети смотрят прежде всего на то, как живут их родители и едят то же, что и они, есть и другая часть вопроса – гиподинамия или, грубо говоря, сидение в гаджетах. В то время как ситуацию с ожирением среди детей удается стабилизировать, число взрослых с этим диагнозом растет. По данным Минздрава, ожирением страдает почти четверть взрослого населения России. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
10: ГОСТ для отелей и гостиниц. Именно он начал действовать с начала нынешнего лета. Что из себя представляют новые стандарты? На что делают упор? И гостям какой страны уделено особое внимание среди требований? Об актуальности и своевременности нового ГОСТа порассуждаем в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова на Бизнес ФМ Казань.
1: Для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
13: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
15: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Миссис Ватанаби. Перевода не требует. Это имя – собирательный образ японской домохозяйки-спекулянта, которая постоянно стремится приумножить семейные накопления. Дело в том, что низкие процентные ставки по депозитам, которые сохраняются в Японии последние десятилетия, заставили многих местных домохозяек стать активными участницами валютных торгов. И современная госпожа Ватанаби запросто может получать прибыль с помощью конвертации недорогой иены в быстро растущие валюты, например, в австралийский доллар. В более широком смысле миссис Ватанаби может означать любого частного инвестора из Японии.
16: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
17: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит о росте и падении. Развитие и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.
19: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: 7:28 московское время. У микрофона Сердар Валикулеев. Беспилотники уничтожены ночью в городе Гуково и двух районах Ростовской области, сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, ночью на территории региона были нейтрализованы 18 беспилотников. Режим авиационной опасности введен в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и ЧС по региону. Существует угроза падения взрывных устройств, говорится также в сообщении. Прошедшее воскресенье переговоры делегаций США и Ирана завершены. Встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. Посредники заверили, что будут и дальше делать все возможное, чтобы переговоры продолжались в конструктивной атмосфере для достижения окончательного соглашения между США и Ираном. 3 человека погибли, еще 5 ранены в результате стрельбы в средней школе Сан-Хосе National High School в городе Таклобан на Филиппинах, сообщает издание Inquirer со ссылкой на полицию. По ее данным, стрельба произошла около 9 утра. Задержан один из 2 предполагаемых нападавших. Им оказался несовершеннолетний житель района Сан-Хосе. Второй подозреваемый остается на свободе, идет его розыск. Концерт памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Александровском саду у могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби. В 4 утра, в час начала войны, сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Петра Ильича Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории и работают в пользу российской армии. Насколько серьезны угрозы из Киева? Об этом через минуту Георгий Буфт. В рубрике «Только на Бизнес ФМ» сегодня история нашего слушателя из Подмосковья, инвалида второй группы. Он уже больше года вместо катетеров определенного вида не может получить их, а получает лишь отписки от соответствующих ведомств, и решения пока нет, что делать в такой ситуации. 4-0. Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. А об этих и других встречах на Мундиале также в ближайшие 15 минут. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
22: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита Большой Семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаки, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа 4 ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. 2 НПЗ, «Нафтан» в Новополоцке и «Мозырский завод», более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет, поскольку конечной целью Киева и его союзников он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными БПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
21: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «А, конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
3: Только на «Бизнес-ФМ».
5: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. Николай по этой схеме успел купить последние два катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
6: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, Министерство труда, Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. Два раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они один месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 эти писать я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
5: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
0: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
5: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно третьего уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
5: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
8: Футбол с Григорием Гуреевым.
23: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сэр сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, в подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Грант Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
24: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, Все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
23: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
1: Пока средненько. От Димы еще ждать чего. Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
23: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Емаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол, но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
9: Зверски богатые. Неприятности у мальтийской болонки по кличке Трабл, что и переводится как «проблема», начались после смерти хозяйки в 2007 году. Американская бизнес-вумен с миллиардным состоянием, владелица сети отелей Леона Хелмсли, оставила своей любимице 12 миллионов долларов. При этом родной брат Леоны унаследовал лишь 5 миллионов, а внуки вообще ни цента. Недовольные родственники все-таки отсудили у Трабл 5 шестых капитала, но оставшихся 2 миллионов хватило, чтобы поселить болонку в хорошем отеле, снабдив личным поваром и телохранителем. Правда, на этом родня Хелмсли не успокоилась и завалила отель письмами с угрозами похитить или убить собаку. Опекунам Трабл пришлось увеличить ее охрану. Болонка прожила в достатке 12 лет и умерла от естественных причин.
7: Зверски богатые. На Бизнес ФМ.
10: На связи. Видеосвязь появилась в начале 30-х годов прошлого века. Ею, например, активно пользовался 31-й президент США Герберт Гувер. А первые видеотелефоны заработали в Америке в 1965-м. Одна их разработка стоила около полумиллиарда долларов. А желающих воспользоваться этой недешевой услугой не набралось тогда и тысячи человек. Так что проект вскоре заглох. Видеосвязь была и в Советском Союзе. С начала 60-х на некоторых междугородних пунктах связи можно было заказать видеозвонок, если абонент тоже находился в пункте, где была установлена такая система. Видеосвязь работала в больницах, в которых личный контакт посетителя и пациента был невозможен. Но настоящую популярность видеосвязь обрела только с появлением интернета и технологий, которые сделали такие звонки на порядки дешевле.
7: Связи. Специальный проект «Бизнес ФМ».
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Сделки.
11: Росимущество смогло найти покупателя еще одного актива «Макфы». Ведомство продало челябинский отель «Рэдисон Блю», бывший актив производителя макарон, обращенный в доход государства в 2024 году. Победитель торгов – Петербургский центр инжиниринговых услуг при проектировании и строительстве. Заплатил за актив больше миллиарда, при стартовой цене лота в 900 миллионов рублей. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают цену заниженной и отмечают высокий спрос на региональные отели.
7: Отчеты и планы.
11: Wildberries отложила планы по развитию гейминга на неопределенный срок, рассказали коммерсанту несколько источников. По словам собеседников, компания рассматривала запуск видеоигрового направления, включая облачный гейминг, онлайн-магазин и покупку студии. Инвестиции оценивались в 2,5 миллиарда рублей, но компания решила не входить в этот бизнес из-за длительной окупаемости, низкой маржинальности, нехватки студии для покупки и высоких затрат на серверную инфраструктуру. В самой компании сообщили коммерсанту, что не комментируют слухи.
7: Бизнес и власть.
11: Налоговый спор Coca-Cola с властями США превысил 20 миллиардов долларов, пишет Wall Street Journal. Разбирательство касается выплат за 2007-2009 годы. При этом американские власти обвиняют компанию в занижении налогов через зарубежные подразделения. В случае проигрыша апелляции Coca-Cola придется доплатить налоги и проценты не только за спорный период, но и, вероятно, за годы вплоть до 2025-го. Ранее компания уже выплатила около 6 миллиардов долларов после решения суда в пользу налоговой службы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
21: .48 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике для политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как ястребы в Вашингтоне могут сделать крайним за уступки Ирану вице-президента Джей Ди Венса.
12: Заранее с Маликом Дудаковым.
13: Тяжелые переговоры стартовали в Швейцарии между американской и иранской делегациями, а также представителями стран-посредников, включая Пакистан. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс надеется как можно быстрее заключить сделку и объявить об официальном прекращении войны с Ираном. Начались непубличные контакты с представителями израильской оппозиции, которым Белый дом может помочь на октябрьских выборах в противовес Нетаньяху. Тем временем оппоненты Трампа и ястребы в Вашингтоне нашли для себя удобную мишень в лице вице-президента США, которого можно сделать крайним в рамках подписания соглашения с Ираном. Венса, давнего противника войны, представляет тем, у кого иранцы де-факто принимают капитуляцию Америки. Именно Венсу придется оправдываться не только за все уступки Ирану, но и за потенциальные проблемы, которые могут привести к срыву сделки. Рейтинги Трампа в контексте иранской войны остаются крайне низкими. 2/3 американцев не верят в его способности выбраться из спровоцированного Трампом же кризиса вокруг Ирана. Для него Венс тоже превращается в некий громоотвод, при помощи которого можно купировать риски от подписания сделки. Хоть вряд ли эти политтехнологические трюки сработают. На самом деле альтернативы договору с Ираном нет. Война крайне непопулярна в Америке. Очередной виток энергокризиса Трампу не простят избиратели. Для Венса ставки высоки как никогда. Другая его миссия, которой он тоже сейчас занимается, а именно подготовка республиканцев к выборам в Конгресс, вряд ли закончится удачно. Если и с Ираном ничего не выйдет, то с таким багажом трудно будет идти в президенты в 2028 году. Оппоненты Венса в США надеются любым путем спровоцировать новый этап войны, который похоронит команду Трампа в канун ноябрьских выборов. Но далеко не факт, что это у них получится.
21: Это был Малик Дудаков, политолог и автор одноименного телеграм-канала. Британская пресса запустила обратный отчет до отставки премьер-министра. Киру Стармеру дали 48 часов на отставку, иначе его ждет унижение, гласил один из вчерашних заголовков на Independent. Покинуть пост призвала премьер и глава британского МИД, причем повторно, СМИ ожидают, что Стармер объявит об уходе уже сегодня. О том, кто может стать новым очередным премьером Британии, Маргарита Юдина.
14: В 2024 году Стармер сел в премьерское кресло после того, как привел лейбористов впервые с 2005 года к убедительной победе на парламентских выборах. И вот спустя два года уже несколько представителей кабинета министров и даже собственные однопартийцы просят его оставить пост и не бороться за должность. Таким образом, Британия в шаге от того, чтобы обрести уже седьмого премьер-министра за 10 лет. Это при том, что избирается он обычно на 5 лет. Премьерство Стармера ознаменовалось чередой скандалов. Одним из громких стало назначение Питера Мандельсона послом королевства в США. Выяснилось, что Мандельсон передавал осужденному за сексуальное насилие финансисту Джеффри Эпштейну конфиденциальную информацию о работе британского правительства. И уже тогда шли разговоры о том, что министры попросят Стармера уйти в отставку. Теперь, после недавних громких отставок военных министров и оглушительного проигрыша лейбористов на местных выборах правой партии «Реформ UK», это свершилось, говорит политолог Андрей Куликов.
15: Стармер оказался крайне непопулярным. Его правительству не удалось реализовать предвыборный манифест, которым они с невероятным успехом побеждали на прошедших парламентских выборах. И вот этот момент, конечно, очень сильно подкосил лейбористов. И сейчас они действуют без программы, в таком ситуативном ключе, пытаются решать актуальные проблемы, уже, по сути, не следуя никакому курсу, а занимаясь такой популистской политикой. Поэтому с обновлением фигуры премьер-министра связана надежда на то, что вот эта неопределенность политическая уйдет в прошлое, и у партии появится конкретный вектор деятельности.
14: На место премьера теперь прочат лейбориста и мэра Большого Манчестера Энди Бёрнама, который недавно на довыборах в Палату общин с 20-процентным отрывом обошел представителя блока «Реформ UK», партии-триумфатора местных выборов. Этот факт сыграл не в пользу Стармера. Пресса отмечает, что Бёрнам харизматичнее действующего премьера и на его фоне выглядит выигрышно. Но может ли его приход к власти что-то действительно изменить? Едва ли, говорит руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
16: Британия находится в очень тяжелой ситуации экономической. Государственный долг 95%, НАТО требует увеличить расходы на оборону, и получается, что у премьер-министра, кто бы им ни был, возможностей три. Повысить налоги непопулярно, увеличить государственный долг, рынки возмутятся, и бюджету будет. будет некомфортно. И третий вариант – снизить социальные расходы. Но это лейбористская партия, партия трудящихся. И попытки Стармера год назад провести реформу социального обеспечения успехом не увенчались, ее пришлось выхолостить. Так что сможет ли Бернам переломить ситуацию, неизвестно.
14: Общий внешнеполитический курс Великобритании и антироссийский, в частности, по словам экспертов, даже после отставки Стармера и прихода другого лейбориста к власти вряд ли изменится. Да и во внутренней политике британцам не стоит ожидать кардинальных изменений до следующих парламентских выборов, говорит глава группы компании Education Carfax Александр Никитич.
4: Британия последние годы стала практически неуправляемой. С 2016 года уже сменилось большое количество премьер-министров, и это, скорее всего, будет продолжаться, пока кардинально не сменится вообще ландшафт парламента. Что, скорее всего, произойдет на следующих парламентских выборах в 2029 году. Две партии, которые на протяжении веков доминировали в британской политике, лейбористы и консерваторы, судя по всему, будут замещены новыми партиями, такими как Reform UK и Restore UK. Это партии правого толка, но и электорат, и вся система уже ждет полнейшего перезапуска политического формата в Британии.
14: Стармер неоднократно после череды провалов и скандалов заявлял, что не собирается покидать Даунинг-стрит. В воскресенье СМИ уже сообщили, что премьер размышляет о политических реалиях, с которыми он столкнулся, и думает о том, что будет лучше для страны. Пока же, как гласят последние опросы, Стармер считается самым непопулярным премьером в истории Британии. Маргарита Юдина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
18: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
19: Однажды летом.
20: В начале 18 века Петр I даровал особо отличившимся приближенным обширные земли близ новой столицы Петербурга. Император желал, чтобы подданные даже летом были под рукой. Так появились дачи. Больше века они были привилегией аристократии, а к концу 19 столетия дачный отдых оказался доступен людям с разными доходами, и дачи начали арендовать. В 1960-х в СССР трудящимся стали бесплатно раздавать участки в 6 соток. Была поставлена задача, чтобы у средней семьи появилась возможность обеспечить себя овощами и фруктами. Дачами стали неказистые щитовые домики, а дачным отдыхом – каникулы на грядках. Лишь в последние десятилетия, к слову «дача», стал возвращаться первоначальный смысл.
19: Однажды летом. На Бизнес ФМ.
25: Полезные решения с Михаилом Задорожным.
26: Wildberries для бизнеса. Наверное, каждый житель нашей страны хотя бы раз что-то покупал на маркетплейсах. Теперь онлайн-шоппинг осваивают компании и предприниматели, потому что это выгодно и удобно. Wildberries, один из лидеров российского рынка электронной коммерции, активно развивает B2B-платформу, где бизнес-покупатели могут найти то, что им нужно. Расходные материалы, оргтехнику, строительные и хозяйственные товары, электронику, канцтовары и многое другое. Сегодня там представлены сотни миллионов товаров. Есть готовые подборки под отдельные отрасли и конкретные задачи, такие как, например, оборудовать офис, запустить кафе или ресторан. Платформа Wildberries для бизнеса помогает находить выгодные предложения. Здесь это работает точно так же, как и на привычном маркетплейсе, где можно сравнивать товары по цене, условиям доставки и так далее. И популярность платформы растет, отмечает директор B2B направления Wildberries Rus Олег Винжегин.
27: Компания начинает постоянно покупать. Сами продавцы, видя этот спрос, больше заинтересованы добавлять товаров в B2B, расширяют ассортимент, дают дополнительные скидки. И если говорить о наиболее популярных направлениях, которые растут сейчас, это розничная и оптовая торговля, рост на 57% месяц к месяцу. Хорика очень хорошо растет, рестораны, кафе на 41% растет. Производство, логистика, строительство, ремонт, то есть везде, где требуется комплексные задачи закрывать. У многих продавцов на Wildberries сейчас, кто подключили B2B, до 20% оборота идет через B2B. Самые успешные кейсы – это до 75% оборота уже делают через B2B, поэтому чем быстрее продавцы заводят ассортимент B2B, тем больше они получают возможности развиваться с платформой.
26: Сегодня число бизнес-клиентов B2B платформы Wildberries растет на 50% год к году, а объем закупок только за последние 3 месяца увеличился почти на 30%.
19: Полезное решение на Бизнес FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 7:58 московское время. У микрофона Сардар Валикулеев. Средства ПВО уничтожили 5 беспилотников над территориями 5 муниципальных округов Калужской области, сообщил губернатор области Владислав Шапша. По его словам, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Катар и Пакистан в совместном заявлении сообщили о завершении первого раунда переговоров США и Ирана при участии посредников в Швейцарии. Участники переговоров согласовали дорожную карту по достижению договоренности между Штатами и Ираном в течение 60 дней. Они условились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями, и договорились создать ячейку с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане. По меньшей мере 54 человека ранены, еще 18 числятся пропавшими без вести в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в промышленной зоне Рас-Лафан к северо-востоку от Дохи. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Катара. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источник проинформировало, что инцидент произошел на газоперерабатывающем заводе Барзан в результате эксплуатационной ошибки. Власти Таиланда заблокировали около 14 тысяч сайтов и страниц в соцсетях, связанных с организацией азартных игр на фоне проведения чемпионата мира по футболу. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря канцелярии главы таиландского Кабмина Плайлот Хале Лаксами Сенгчан. Правительство Таиланда ранее напомнило о нарушении закона об азартных играх и призвало болельщиков не делать ставки на матчи чемпионата мира по футболу. Нарушителям грозит штраф до 2000 батов, это $60, и или тюремное заключение на срок до 2 лет, либо оба наказания одновременно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25% до 14,25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Индекс Мосбиржи на утренней сессии открыл неделю снижением. Сейчас падение составляет более 0,5%. 2406 пунктов в пятницу. Напомню, что индекс Мосбиржи также закрыл падением примерно 0,6%. На фоне иранских, в том числе, новостей, нефть падает на 2%. Брент стоит чуть выше $79. Достигнут хороший прогресс, так заявил представитель МИД Ирана. По итогам переговоров в Швейцарии американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерные вопросы. Армуз и Ливан на этой неделе контакты продолжатся в техническом составе. Эти и другие темы в нашем эфире. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизил ее лишь на 0,25%. Она составит теперь 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
25: «Бизнес говорит».
2: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбар.
3: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
5: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
3: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится обнищавшего нашего гостя.
5: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
3: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат. Вряд ли кто-то сможет.
2: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
6: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка
1: ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация в бизнесе безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим. И мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге, ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
5: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
1: Максимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
2: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
6: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс. Потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы. Но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
21: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам, а для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Гестан и Катар, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались в создании комитета по надзору за переговорами. Будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
8: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва. Они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США, и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
21: Елена Супонина. Пока ситуация с Армузским проливом остается неясной. Агентство ФАРС сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешения на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
7: Институт Рейтера по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
9: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг — это искусственный интеллект. Ничего

0: зафиксирован среди всех возрастных групп. То есть не только молодежь потребляет новости в основном из ТикТока. Люди постарше, переводя в российские реалии, например, пользуются Дзеном, меньше заходя на сайты редакции, агентств и изданий. Растет и доля тех, кто потребляет новости через чат-ботов на основе ИИ, хотя в целом их пока довольно мало. В этом году их 10% по сравнению с 7% в прошлом году. И это в основном люди младше 35 лет. Продолжает эксперт по социальным сетям, автор телеграм-канала «Лобушкин» Георгий Лобушкин.
1: Вот это исследование подтверждает то, что уже всем давно и так было известно на уровне чувств. Просто теперь это зафиксировано какими-то умными людьми с умным видом. Но эта тенденция не новая и давно появилась. Можно посмотреть на то, как выигрывались выборы политиками, которые, например, делали ставку не на традиционные медиа, а на социальные сети. Сила традиционных медиа осталась где-то на подкорках сознания, скажем так, олдов, которые верят в бренд. Наверное, только брендом пока еще можно объяснить то, что, в принципе, старые, классические, традиционные, так скажем, медиа существуют.
0: Также мировая аудитория недовольна тем, как СМИ в целом подают новости на какие-либо темы. Например, люди по всему миру считают, что медиа неудовлетворительно освещают тему иммиграции, в частности, принижая проблемы, которые она может приносить. А это также ведет к падению доверия, говорится в исследовании. Валерий Бадоев, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
4: Бизнес FM. Контекст.
5: С 24 по 26 июня Санкт-Петербург. 14-й Петербургский международный юридический форум под девизом «Время быть вправе». Ключевое событие – пленарное заседание «Международное право. Привилегии первых или право равных», а также совещание министров юстиции, заседание Координационного совета государств участников СНГ, лекции глав Конституционного суда и Следственного комитета. Организаторы Минюст России, Фонд Росконгресс. Подробнее на legalforum.info. 6+.
3: Валюты.
6: Патака – официальная валюта специального административного района Макао Китайской Народной Республики. Название происходит от серебряного мексиканского песо, который португальцы, владевшие Макао, называли «патака мексикана». Патака составляет лишь треть всех денег, которые имеют обращение в Макао. Основная масса – гонконгские доллары. Даже однорукие бандиты в местных казино принимают только их.
3: Валюты на Бизнес FM. Успеть за минуту.
7: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле.
8: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Партнер эфира ООО «Канавто 3».
10: Срочное сообщение для автомобилистов. «Канавто» открыл двери в мир «Волга». Продажи новых автомобилей «Волга» уже стартовали. Для первых 15 покупателей подарок – пакет дополнительной защиты. Ждем вас в официальных дилерских центрах «Канавто». Оренбургский тракт 209В и Сибирский тракт 52. Подробности 230-30-30. Количество подарков ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Бизнес FM Казань.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Клещи есть, а вакцины не хватает. Наши слушатели жалуются на перебой с бесплатной вакцинацией от энцефалита. Как раз перед летними лагерями, сборами и поездками в эндемичные районы, в частности на Алтай. Что происходит с поставками и есть ли вариант привиться платно, разбиралась Светлана Чередникова.
13: Москвичка Ольга пожаловалась на отсутствие прививки от клещевого энцефалита в своей районной поликлинике. Ее сын занимается спортивным ориентированием. Если упрощенно, это кросс по лесу с картой и компасом. В первой половине июля он должен ехать на сборы на Алтай. Это

0: эндемичный район по клещевому энцефалиту, и прививка от него для поездки обязательно. Прививка двухкомпонентная. Первый компонент юноша поставил в начале мая по месту прикрепления. Поликлиника номер 58, филиал 3, на улице Пехотной, метро Октябрьское поле. Но второй компонент не может сделать уже почти месяц, жалуется Ольга.
1: Но вот с 4 июня этого второго компонента в городской поликлинике нет. Постоянно кормят завтраками в справочной, говорят, позвоните завтра, позвоните на следующей неделе, позвоните через 2 дня. До сих пор ситуация не изменилась. У нас уже подходят сроки, потому что второй компонент нужно ставить крайний срок за 2 недели до поездки, чтобы сформировался иммунитет. Платно можно сделать этот второй компонент, но есть проблемы. Во-первых, не все делают именно второй компонент. Все хотят поставить сразу оба. Ну, можно сделать второй, но заплатить за оба. И в частных клиниках это еще плюс прием педиатр, за который ты тоже платишь. То есть в среднем получается от 5 до 10 тысяч, зависит от клиники. В итоге я нашла платный вариант, который находится на другом конце Москвы. Платный вариант я нашла только там.
0: В России клещевой энцефалит распространен почти в половине регионов страны. И Алтай в прошлом году вошел в тройку самых популярных направлений для летних семейных путешествий. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона прививку от клещевого энцефалита сделали более 2,5 миллионов человек. Тем не менее, в ряде регионов сообщалось и о дефиците вакцины. Например, в апреле это подтверждал Минздрав Красноярского края. Аналогичные сообщения поступали из Омской и Иркутской областей. А в Татарстане местные СМИ писали о резком росте спроса на вакцинацию и о сложностях с поставками в частные клиники. Причины таких ситуаций не всегда связаны с недостаточным объемом производства, объясняет кандидат медицинских наук, эксперт по лекарственным препаратам общественного здоровья Николай Крючков.
2: Перебои с поставками вакцин в России действительно возникали последние несколько лет. Если мы говорим про вакцину от клещевого энцефалита, по официальным данным, за 5 месяцев этого года выпущено свыше 3 миллионов доз этой вакцины, что соответствует потребностям. Понятное дело, есть еще куда наращивать это производство, но говорить о большом дефиците не приходится. Однако поставки этих вакцин производятся по контрактам, заключенным между субъектами федерации и производителями, либо дистрибьюторами. Если потребность в вакцине была определена не совсем точно, то действительно могут возникать некоторые недостаточность количества этой вакцины в определенном медицинском учреждении, в определенном городе даже.
0: Мы обратились в столичный Депздрав с вопросом о наличии в московских поликлиниках вакцин от клещевого энцефалита. Нам прислали текстовый комментарий, где сообщили, что вакцина есть в наличии, и новая поставка запланирована на пятницу, 19 июня. При этом Ольге в ее поликлинике в очередной раз посоветовали звонить на следующей неделе. Светлана Чередникова, Олеся Савоськина, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Мирная республика Саха, 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
4: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
7: Спонсор программы ООО «Введенская».
8: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
9: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: С 1 июня 2026 года в России действуют 2 новых надстандарта. ГОСТ для средств размещения туристов и рекомендации для отелей, ресторанов и турообъектов по адаптации сервиса и инфраструктуры под нужды иностранных посетителей. В их основе улучшение качества обслуживания, повышение комфорта и безопасности. Стандарты рассчитаны на пробные 2 года, после чего будет решаться их дальнейший статус. Станут ли они обязательными, продлятся ли в тестовом режиме или отменятся. Внедрение рекомендаций добровольное, но основано на опыте работы с иностранными туристами, особенно из Китая. Их рекордный поток в России продемонстрировал, что они любят нашу страну больше всех.
12: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
11: Стандарты делают упор на повышение профессиональной подготовки персонала и качества услуг, улучшение среды размещения, а также на адаптацию технологических и финансовых инструментов. Новеллы регулируют настройку платежных систем и языковых девайсов, но также касаются и простых бытовых вопросов пребывания в отелях, таких как организация питания, доступ к воде и так далее. Например, среди требований встречаются следующие: дублирование сайта, навигация информационных материалов на английский и языки основных стран туристов, обязательное наличие на ресепшене переводчика, владеющего английским, и технических средств для устного перевода. Завтрак с 7 до 10 с учетом религиозных и диетических предпочтений, халяль, вегетарианское, постные блюда. Бесплатный Wi-Fi и доступ к питьевой воде по всей территории. Особое внимание уделено китайским гостям, ведь именно они составили основной турпоток за последние годы. А благодаря безвизовому режиму в их рядах будет еще больше пополнения. Специально для китайских друзей будет запущена поддержка популярных в их стране платежных систем UnionPay, Alipay, интеграция с местными платформами бронирования, внедрение QR-кодов на китайском для оплаты услуг. Потребуется администратор со знанием языка, меню с традиционными блюдами и палочками для еды, наличие китайских телеканалов, а также учет культурных особенностей, например, избегание номеров с числом 4, которые в Китае символизируются несчастье и смерть. Кстати, бизнес и повседневная жизнь Поднебесной построены под эти убеждения. В китайских зданиях, к примеру, не встречается четвертого этажа. Ориентированные на китайцев рекомендации перекликаются с сертифицированным национальным стандартом China Friendly, который весьма щепетильно подходит к культурному и туристическому взаимодействию между странами. Применение стандартов пока является добровольным для отелей и туристических объектов, однако последовательное внедрение таких мер может стать конкурентным преимуществом, позволяя встречающей стороне не только соответствовать ожиданиям иностранных гостей, но и превосходить их, формируя положительный имидж российского гостеприимства на международной арене. Вопрос в том, насколько современный турбизнес готов к перестройкам, кто финансово обеспечит модернизацию с учетом непростых условий для этой сферы предпринимательства. Актуальность нововведений очевидна, и на самом деле многие представители сферы гостеприимства уже апробировали свои более продвинутые локальные стандарты. Особенно здесь примечателен опыт Казани, в кратчайшее время пересмотревший туристическую концепцию в ожидании ключевых мировых событий, начиная еще со времен Универсиады и Чемпионата мира по футболу, двигаясь к современности с ее БРИКС, исламским форумом и так далее. Но в любом случае масштабированию реформы и обязательному внедрению стандартов должны сопутствовать тщательные организационные, экономические меры с обязательным государственным субсидированием, налоговыми льготами, технологическим и информационным содействием. Ведь российский туристический имидж – дело общее. С вами был Айнур Ялилов.
13: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
14: Для слушателей старше 12 лет.
15: Компании и корпорации.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: В студии Елена Новгородцева, в эфире новости компании корпораций. У зарубежных люксовых брендов больше не осталось действующих магазинов в России. Об этом сообщили в Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла, пишет РИА Недвижимость. Последним объектом, который можно было считать присутствием международного люкса на российском рынке, был магазин «Шанель» в Столешниковом переулке в Москве. Сейчас это помещение занимает российский бренд 12 Stories. Эксперты отметили, что у Louis Vuitton больше не осталось магазинов в стране после завершения договора аренды в торговом центре «Времена года», и, кроме того, истек договор аренды магазина «Cartier» в Столешниковом переулке. По оценке экспертов, все арендные соглашения иностранных люксовых брендов России либо завершились, либо были расторгнуты по соглашению сторон. Добавляется, что регистрация товарных знаков зарубежными компаниями в России связана с защитой интеллектуальной собственности и не указывает на подготовку к возвращению брендов на рынок. Продажи рыночной льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня достигли паритета по 7 миллиардов рублей. По оценке банка во втором полугодии 26-го баланс сегментов окончательно восстановится и в целом по рынку. Драйверы тренда – снижение ключевой ставки Центробанка и реализация отложенного спроса. Доля ипотеки без господдержки на рынке, державшейся в начале года на минимальных 18%, резко выросла после корректировки условий семейной программы с февраля. До конца первого полугодия она находится в среднем на уровне 40%. Начиная с июля банк ВТБ ПАО ожидает, что доля рыночных программ будет стабильно превышать 50% ежемесячно. По прогнозу банка, объем выдач ипотеки в России с января по июнь достигнет более 2 триллионов рублей. Это на 40% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
18: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Те, кто понимают в японской надежности, выбирают автомобили ГАК. А те, кто выбирают ГАК, покупают их в «Диалог Авто». Один из крупнейших автоскладов Татарстана. Разнообразие моделей, комплектаций и, конечно, эксклюзивные условия покупки. Выберите свой ГАК у официального дилера ГАК «Диалог Авто» на Декабристов 79. Не оферта.
21: Альфа-Конфа, рестораны и отели в Казани. Крупнейшая площадка для предпринимателей из индустрии сервиса и гостеприимства. Масштабное шоу, топовые спикеры и новые идеи для развития бизнеса. 9 июля, Дворец спорта. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
22: Где участок выбрать?
23: Какой фундамент?
22: Какой кирпич?
23: Сколько это вообще стоит?
24: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
25: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
26: Универсальная ярмарка для всей семьи. Одежда и обувь, фермерские продукты и гастрономия. И многое другое. Огромный ассортимент на одной площадке. Торговый фестиваль изобилия с 23 по 27 июня. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
27: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
28: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 8:28 московское время. У микрофона Сардар Уликулей. Минобороны России заявило в понедельник утром, что в период с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника над Россией перехвачен и уничтожен 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над 14 регионами России и акваториями двух морей. Прошедшее воскресенье переговоры делегации США и Ирана завершены. Встречи технических групп будут продолжаться в Швейцарии всю неделю, говорится в опубликованном МИД Катара заявлении. Посредники заверили, что будут и дальше делать все возможное, чтобы переговоры продолжались в конструктивной атмосфере для достижения окончательного соглашения между США и Ираном. Политическая команда премьер-министра Великобритании Кира Стармера начала передавать дела соратникам депутата Палаты общин Нижней палаты британского парламента Энди Бернама. Это свидетельствует о готовящемся транзите власти в стране. Об этом пишет Guardian, ссылаясь на источники. 21 июня еженедельная газета Observer сообщила со ссылкой на источники, что Стармер может объявить о своей отставке уже 22 июня. По информации еженедельника, в противном случае его публично попросят оставить свой пост на заседании Кабмина 23 июня. Концерт памяти павших в годы Великой Отечественной войны прошел в Александровском саду у могилы неизвестного солдата в День памяти и скорби. В 4 утра, в час начала войны, сводный симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета исполнил 6-ю патетическую симфонию Петра Ильича Чайковского, передает корреспондент ТАСС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Зеленский повторил и усилил свой ультиматум по поводу ретрансляторов, которые якобы находятся на белорусской территории. Насколько серьезны угрозы в адрес Минска? Об этом Георгий Буфт. Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. К нам обратился житель Подмосковья, который уже год не может получать положенный ему по закону катетера определенного вида. А чиновники объясняют это тем, что все по закону. Как же так получилось? Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в апреле относительно марта в 10 раз. Речь о духах и туалетной бумаге. Объем поставок вырос до 8 миллионов евро. Каким образом Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию? Об этом в ближайшие минуты. Владимир Зеленский решил открыть белорусский фронт, пока политический. На днях он заявил, что в Гомельской и Брестской областях функционируют 4 ретранслятора, через которые Россия якобы корректирует удары по целям на территории Украины. Зеленский потребовал убрать эти ретрансляторы за неделю, добавив, если Лукашенко этого не сделает, сделаем мы. Спустя день Зеленский повторил ультиматум, уточнив, что речь идет не только о ретрансляторах, но и о системном соучастии Минска в конфликте. Через поставки топлива и продукции в ВПК российской армии. Что за этим стоит и как может развиваться ситуация, об этом Георгий Буфт.
3: Зеленский выступил с ультиматумом сразу после саммита большой семерки в Ивиане, который, по оценке Киева, подтвердил западную поддержку, причем относительно консолидированную. Обострения в отношениях с Минском начались еще 17 июня, когда в результате удара дрона по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области погибла женщина-тренер и пострадали еще 8 человек. Вполне вероятно, что выдвинутый тотчас встречный ультиматум был призван передернуть информационную повестку, перейдя от опровержения и оправданий к информационной контратаке, причем сразу после того, как Минск заявил о праве на ответные действия. Любопытно, что в украинских СМИ накануне активно тиражировался фрагмент недавнего интервью Лукашенко, в котором тот извинился за ряд резких прежних высказываний в адрес Зеленского, заверив, что войны с Украиной он не планирует. Этот жест мог быть воспринят Киевом как проявление слабости и дополнительно подтолкнуть к эскалации. Технически требование демонтажа четырех ретрансляторов выполнимо, но лишь технически, а не политически. По украинским оценкам, эти устройства увеличивают радиус управления российскими ударными дронами, позволяя наводить их на объекты на севере Украины. А вот требование прекратить экспорт нефтепродуктов в Россию и свернуть поставки продукции ВПК невыполнимо уже даже чисто технически. Энергосектор Беларуси завязан на нефтепереработку российского сырья. Два НПЗ, Нафтан в Новополоцке и Мозырский завод, более 42% которого принадлежит российским акционерам, перерабатывают российскую нефть, значительная часть которой возвращается обратно в РФ в виде готовых нефтепродуктов. Лукашенко прекрасно понимает, ни одна гарантия безопасности в обмен на разрыв с Москвой работать не будет. Поскольку конечной целью Киева и его союзников, он справедливо считает смену белорусского режима. Он видел, что произошло с Януковичем, и на такие размены не пойдет. Белорусская армия небольшая, но значимая сила. По данным Global Firepower, под ружьем находится 63 тысячи человек, резерв порядка 365 тысяч. Реальный боеспособный контингент оценивается в 25-28 тысяч. Лукашенко уже перебрасывал на Гомельское и Мозырское направления спецназ, сухопутные части и ракетные войска. В 2024 году он заявил, что к границе была переброшена треть белорусской армии. По состоянию начала июня, по данным погранслужбы Украины, наращивание войск не фиксируется. Те же подразделения, что дежурят с 2022 года, ротируются, но не усиливаются. Зато идет интенсивное строительство фортификаций. Для нападения на Украину белорусских сил явно недостаточно. Лукашенко сам признает нехватку ресурсов. Может ли Зеленский привести угрозу в исполнение? Вполне. Поразить 4 ретранслятора на вышках ударными ВПЛА не составит большого труда. Однако куда сложнее вопрос политических последствий. В том числе это может привести даже к втягиванию Беларуси в войну, чего Лукашенко хотел бы во что бы то ни стало избежать. Возможны два сценария. Первый условно называется понты или управляемый кризис. В этом случае Зеленский не намерен реализовывать угрозу, но рассчитывает на символические уступки. Возможно, Лукашенко демонтирует 1-2 ретранслятора. Возможно, вовсе ничего не произойдет, но Киев объявит о выполнении условий или переведет стрелки, успев продемонстрировать западным партнерам активную позицию, сигнализировав также и России о готовности расширять театр военных действий. Второй сценарий – реальная эскалация, но ограниченная воздушными ударами. ВСУ могут нанести удары по ретрансляторам и даже, возможно, по белорусским НПЗ, в расчете на то, что Беларусь не ответит масштабным военным ответом в силу малочисленности армии и нежелания Лукашенко воевать. Однако такой расчет может не сработать. Лукашенко при всем нежелании воевать не сможет не реагировать на удары по своей территории.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает», министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что военного смысла Минску втягиваться в конфликт на Украине нет. Комментируя ситуацию на белорусско-украинской границе, Хренин сказал: «А, конечно же, мы содержим на границе определенные силы, но в минимальном объеме для прикрытия госграницы. При этом он указал на напряжение и провокации». Пользуйтесь сертификатом вместо катетера. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился 83-летний житель Подмосковья, инвалид второй группы. Он пожаловался, что уже год вместо катетеров определенного вида, прописанных ему пожизненно по индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПРА, получает отписки от соответствующих ведомств. По его словам, ровно с той же проблемой столкнулись большинство пациентов с удаленным мочевым пузырем, которых, судя по открытым данным, тысячи. В чем причина? Есть ли выход? Об этом Светлана Чередникова.
0: Только на «Бизнес-ФМ».
4: Николай Алексейцев, житель подмосковного Щелково, из-за онкозаболевания больше 10 лет использовал специальные силиконовые урологические катетеры от датского производителя «Колопласт». Их, как технические средства реабилитации, ТСР, ему бесплатно поставлял социальный фонд по госпрограмме индивидуальной реабилитации ИПРА. В 23-м с катетерами начались проблемы. Периодически Николай Лазаревич сам был вынужден закупать их на маркетплейсах и других онлайн-площадках, выбивая затем, в том числе через суд, компенсацию затрат от государства. Последний раз Николай Лазаревич получал свои катетеры от соцфонда в мае 25-го. По его словам, цены, по которым СФР предлагал поставщикам заключить контракты на катетеры, значительно ниже рыночных. Желающих поставлять себе в убыток не нашлось. Все обращения Алексейцева в вышестоящие инстанции спускали обратно в СФР. А фонд сообщал о невозможности закупки этих катетеров и предлагал пациенту отныне приобретать их самостоятельно, по электронному сертификату. По нему человек сам заказывает необходимое, оплатит продавцу за товар государству. государства. Николай по этой схеме успел купить последние 2 катетера с доставкой из Санкт-Петербурга. Но вот уже год этих катетеров в России практически нет. Они свободно продаются во Франции, Дании, Финляндии и других европейских странах. Возможно, существуют и аналоги из третьих стран, например, из Индии. Но электронный сертификат подразумевает покупки только внутри России. То есть проблему Николая Лазаревича никак не решает.
5: Я прошарил все сайты, спрашиваю Алису, искусственный интеллект. Этих катетеров не обнаруживается. Я обращался в Министерство здравоохранения, в Министерство труда, в Министерство социального развития, Всероссийское общество инвалидов. 2 раза я обращался с письмом к президенту. Все время мои письма уходили в СФР. А пользуюсь сейчас катетерами, которые для желудка, они не силиконовые, они очень грубые и кровавят мне внутренние органы. Почки стоят всего они 1 месяц, а силиконовые стоят 3 месяца. Я плачу за каждую замену катетера при вызове врача по 10 тысяч. Я еще могу раз в 3 месяца заплатить со своей пенсии 10 тысяч, но каждый месяц платить 10 тысяч я не могу. По словам моего врача, который мне меняет катетер, говорит, что люди многие страдают сейчас из-за отсутствия этих катетеров.
4: Урологические катетеры российского производства, которые доступны по сертификату, отличаются от датских и материалом, и конструктивно. И нашему герою физиологически не подходят. К тому же установить их в домашних условиях нельзя, для процедуры требуется УЗИ. По словам Николая Лазаревича, предыдущая попытка установить в больнице такой катетер закончилась серьезной травмой внутренних органов и последующей операцией. Хотя официальной статистики пациентов, нуждающихся в тех же урологических катетерах, что и Николай Лазаревич, нет, по данным из открытых медицинских источников, после удаления мочевого пузыря катетеры требуются всем больным на разных этапах. Только в прошлом году эта потребность возникла примерно у 2,5-3 тысяч россиян. И проблема, на которую жалуется наш герой, действительно острая, отмечает врач-уролог клиники «Мамма» Артем Алексеев.
6: Катетеров этих у нас действительно нет. Я не могу их достать, их реально нет. Последний был от нашего пациента ушло. Больше их не закупают. Действительно, это проблематично. У меня пациенты, которые меняют, либо им родственники привозят откуда-то из Европы, либо они сами покупают. Есть сторонние организации, но они действительно стоят в районе 15-20 тысяч за катетер.
4: В такой ситуации пациенту обязаны предложить госпитализацию и под наблюдением врачей подобрать аналог того катетера, который закупался ранее, говорит замдиректор Высшей школы госуправления президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
7: Так как человек страдает, нужно в обязательном порядке обратиться в Минздрав Московской области и попытаться в самый кратчайший срок, потому что речь идет о важнейших функциях организма, госпитализироваться в лечебную организацию. Но не ближайшую к месту проживания, а именно 3-го уровня организацию в Московской области. Такой является Московский областной научно-клинический институт. Нужно госпитализироваться и подобрать тот катетер, который физиологически подходит для этого человека. Подобрать аналог – очень сложная задача. Сделать это для таких тяжелых пациентов лишь одним переключением потребления с одного товара на другой невозможно.
4: Минздрав России, куда мы обратились с вопросом о том, сколько пациентов у нас сегодня страдают от такой же проблемы, как можно ее решить и как помочь конкретному человеку, нам не ответил. Минздрав Московской области, куда мы обратились с теми же вопросами, сообщил лишь, что установить катетер можно амбулаторно, переадресовав остальное к СФР. В подмосковном отделении СФР пояснили, что при госзакупках цена рассчитывается автоматически и привязывается не к стоимости конкретного медизделия на рынке, а к последнему исполненному госконтракту на подобные изделия. Ни марку, ни производителя указывать нельзя. Учитывая вышеизложенное, закупить катетеры западного производителя не представляется возможным, что не считается грубым нарушением прав конкретного пациента, считают в СФР. На наш вопрос, какие меры и в какой срок планируется принять, чтобы все же помочь нашему герою, а также другим инвалидам, ведомство напомнило о наличии электронного сертификата, но как его применять вместо катетера, не пояснило. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Импорт парфюма из Италии в Россию увеличился в 10 раз в апреле относительно марта. Речь о духах и туалетной воде, объем поставок которых вырос до 8 миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. В результате Италия стала главным европейским поставщиком парфюма в Россию. Вслед за ней по объему экспорта расположились Испания и Франция. Из этих стран объем поставок измеряется суммами примерно в 6,5 миллионов. Рост стал заметным исключительно из-за эффекта низкой базы. Говорить о существенном увеличении поставок духов из Европы все еще не приходится, отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей косметики, парфюмерии и бытовой химии Петр Бобровский.
8: 8 миллионов евро – это очень маленький объем. Возможно, просто какое-то увеличение, связанное с одним или с двумя какими-то поставщиками, которые по тем или иным причинам что-то купили. Исходя из этой суммы, это очень небольшая партия. Кто-то по каким-то причинам вдруг купил больше. Выгоднее цена была устой, как кто-то выпивал одну чашку кофе, вдруг к ним нагрянули гости, он купил кофе на 10 чашек. Какое-то случайное событие. То есть, если этот рост продолжится, достигнет каких-то величин, измеряемых там десятками миллионов долларов, тогда это что-то будет существенным. С точки зрения в целом рынка пока не наблюдается каких-то вот существенных изменений, которые бы позволяли говорить о том, что сменились какие-то маршруты поставок по сравнению с предыдущим периодом. В целом, если говорить о тех тенденциях, которые есть на рынке, то за последние 1.5-2 года с точки зрения импорта глобально ничего не меняется. В каком примерно объеме он был, в таком и сохраняется. Но единственное, конечно, доля поставщиков из стран Юго-Восточной Азии, она растет в силу того, что проще теперь стало с тем, чтобы импортировать эту продукцию, ну и логистика оттуда стала относительно недорогой.
2: Петр Бобровский. Специалисты отмечают, что рынок парфюмерии в России остается чувствительным к изменению каналов поставок из-за санкций. Тем не менее, значительная часть продукции по-прежнему поступает в страну через европейских производителей.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054. Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника. ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
0: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны. История денег на Business FM.

0: Там родня Хелка прожила в...
1: Около 6 миллиардов долларов после решения суда в пользу налоговой службы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: .47 в Москве.
3: Прямо сейчас.
2: Сергей Собянин только что сообщил, что число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до 61, но это с учетом того, что было ночью. Вот сейчас Собянин после длительной паузы проинформировал про сбитие двух беспилотников, летевших на столицу. Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии в матче чемпионата мира по футболу. Встреча в Атланте завершилась со счетом 4-0. Подробности в сюжете нашего спортивного обозревателя.
3: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Перед началом матча Саудовской Аравии главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что его команда сильно раздражена. Нулевая ничья с Кабо-Верде разозлила красную фурию, и испанцы были полны амбиций доказать, что это случайность. С первых минут вышел Ламин Ямаль. Хотя ранее радиостанция Кадена Сер сообщила, что из-за форсирования восстановления после травмы он рискует пропустить остаток Мундиаля. Не нужно было якобы выходить в игре против Кабо-Верде. У Ямаля был короткий ответ на это. 11-я минута, быстрая контратака, и 18-летний вундеркинд оказался самым проворным в штрафной, подкате впихнув мяч точно в угол. Филигранную передачу ему отдал Микель Айарсабаль, который потом забил парочку уже сам. Ямаль едва-едва успел перевести дух и поцеловать газон, на котором забил свой первый гол на чемпионатах мира. Когда счет 3-0 к середине первого тайма, в принципе, уже все с исходом ясно. Гранд Гитадарян, главный редактор ведомости «Спорт РБ», считает, что многое решил выход Ямаля в стартовом составе.
5: Испанцы быстро поняли, что трюк, который был в прошлом матче, не пройдет. И очевидно для них было быстро начать и быстро закончить, что, в принципе, они и сделали. Относительно игры Ямаля, все, я думаю, все, кто видел первую игру, понимали, без Ямаля уже испанцам сложно. И мы увидели, как быстро главная звезда испанской сборной включилась и, по сути, забила самый важный мяч в этой игре. В остальном Испания выглядела как Испания, в отличие от первой игры. И смело можно сказать, что она в себя пришла.
4: Александр Мостовой, бывший футболист сборной России, который 9 лет играл в испанских клубах, напротив, отметил, что пока главный джокер испанцев себя еще не проявил.
6: Пока средненько. От Ямаля сейчас ждать чего? Он после травмы. Это хорошо, что он играет вообще, что он восстановился. Поэтому сейчас надо думать об Уругвае, который впереди. А состав там, скамейка огромная, поэтому можно варьировать.
4: В перерыве Луис де ла Фуэнте предсказуемо заменил Ямаля и Айарсабаля. Во втором тайме в ворота аравийцев влетел еще один мяч. Хасан Аль-Тамбакти забил свои ворота. Это уже 8-й автогол. Но рекорд пока не побит. На чемпионате мира в России их было 12. Впрочем, на турнире в Северной Америке еще не сыграно даже половины матчей. Отличился и невезучий Ферран Торрес, но не подфартил ему и на этот раз. Гол отменили из-за офсайда. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Григорий Бегларян в студии. Доброе утро.
7: Доброе утро.
2: На утренней сессии индекс Мосбиржи падает на 0,5% и торгуется чуть выше отметки в 2400.
7: Да, обновили низы прошлого года, но с технической точки зрения, конечно, ситуация пока не в пользу даже какой-то стабилизации здесь, с учетом и инвестиционных настроений, которые существенно упали, перешли из осторожного оптимизма, ну, почти на грани рационального пессимизма, ну, это понятно, с учетом постоянных информационных потоков, которые описывают вот текущую геополитическую ситуацию вокруг конфликта России и Украины и прочее, ну, и тут еще ЦБ снизил ставку только на 0,25%, что стало для рынка неприятным сюрпризом. С другой стороны, ЦБ свой мандат на подавление инфляционных ожиданий с учетом ситуации на топливном рынке, который до сих пор до конца не стабилизирован. Естественно, проинфляционный фактор ЦБ учитывать. Хотя, с другой стороны, большой объем накоплений на вкладах в банкодепозитах с учетом того, что сейчас вроде как некуда инвестировать внутри нашего финансового рынка, ну, тоже своего рода проинфляционный фактор, который надо иметь в виду. Поэтому, конечно, ситуация достаточно сложная для российского ЦБ, но решение было принято и, естественно, вызвало негативные эмоции. Индекс Мосбиржи, пробив последний барьер поддержки, пошел дальше вниз. Ну, валютный рынок здесь пока у нас сохраняется некая стабильность. Это, смотрю, потоки валют у нас в банковскую систему не прекращаются. Так что здесь предложение валюты пока по сравнению со спросом все-таки вполне адекватно. Глобальные рынки с утра, естественно, бурлили. Была неопределенно связана с переговорным процессом США, Иран, Швейцария. Ну, потом вроде как все разрешилось. Пошли, ну, я так понимаю, почти на официальную уровне заявление, что вроде как первый шаг сделан, переговоры продолжаются, а Штаты согласились разморозить часть иранских денежных активов, снять морскую блокаду и прочее. Ну, а Иран, в свою очередь, вроде как открывает пролив. Ну, это тоже тут же сказалось на динамике нефтяных котировок. Brent падает на 2%, ниже отметки $79. Ну, соответственно, уровень поддержки где-то в районе 76 по Brent. Смог спекулянт продавить этот уровень или нет, покажет ближайшая неделя, другая. Важнейшим фактором для нефтяного рынка будут китайские данные по импорту. Пока, судя по первым таким признакам, Китай за последние две недели импорт пока не наращивал. Он остается, импорт нефти сырой, я обведу, он остается у них на самом низком уровне за последние 10 лет. Китайцы ждут, как говорится, приемлемых цен для того, чтобы начать снова закупать. Ну, вот как только появится сообщение, что и Китай возобновил импорт нефти, ну, можно будет оценить, какая будет текущая справедливая цена нефтяных котировок. На этот, на текущий момент военная премия в нефтяных котировках, по сути, себя исчерпала. Спекулянты считают, что больше рисков вот в этой ближневосточной геополитике нет. Так что ситуация здесь пока в пользу, ну, как минимум, консолидации на текущих уровнях нефтяных котировок. Глобальные рынки, тем не менее, не вполне вот так уж полны единодушного оптимизма. Американский индекс даже снижается, доллар остается сильным. Здесь пока ничего не меняется. Ну и у нас такие локальные события. Британия сегодня или завтра, вообще на этой неделе будет центр внимания. Судя по всему, грядет четвертая за последние 4 года смена премьер-министра. Что интересно, преемники вот нынешнего премьер-министра, один, как говорится, хуже другого, но с точки зрения описания их видения политики, да, Энди Бёрнам, он выступает за резкое усиление госвмешательства, госстимулирования, бюджетного стимулирования и прочее. Другой, Уэс Стрэттон, он центрист, он за реинтеграцию с Евросоюзом, ну и он ратует за то, чтобы ввести налог на прирост капитала, чтобы улучшить британские финансы. Естественно, вот эта ситуация с британскими изменениями будет влиять на рынки.
2: Но пока не подал в отставку Стармер.
3: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
2: И еще два беспилотника сбиты, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 63.
3: Реклама. Настоящее и будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу? И в каких отраслях интерес к 5G максимальный? О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее, Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-38-66.
3: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM.
3: Business FM. Новости. Коротко.
11: 8 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Система ПВО сбила 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число уничтоженных с начала суток украинских дронов, летевших к столице, достигло 61. Аэропорты Внуково и Домодедово отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщили в Росавиации. Возможны корректировки в расписании рейсов, говорится также в сообщении. Там добавили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Он прибыл закрытым более получаса, сообщает оперативный телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автомобильных подходах к мосту. Ограничение было введено уже второй раз с начала суток. Предыдущий раз оно продлилось около часа. Режим авиационной опасности отменен в Краснодарском крае. Об этом сообщается в приложении МЧС. Тем временем угроза атаки беспилотников объявлена в городе Анапе. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии курорта. Введение квот на зарубежное кино может стать инструментом регулирования проката и поддержки отечественного кинематографа, а также повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента. Об этом заявил гендиректор «Газпром Медиа Холдинга» Александр Жаров в беседе с ТАСС. По его словам, подобный механизм даст кинотеатрам возможность сосредоточиться на более качественных релизах. Первая ракетка России Даниил Медведев опустился с 7-й на 9-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов, обновленная версия которого опубликована на сайте ATP. Еще один российский теннисист Андрей Рублев остался на 13-м месте. Его соотечественник Карен Хачанов потерял 4 позиции, занимает теперь 22-ю строчку. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 67 с начала суток. За последние только 15 минут мэр столицы Сергей Собянин в своем Макс-канале сообщил о ликвидации 8 дронов. В новую неделю с новой ставкой ЦБ ее понизил, но всего на 0,25%, до 14.25%. Повлияло ли это на желание брать кредиты? Об этом сегодня наша рубрика «Бизнес говорит». Цены на нефть идут вниз. Брент теряет почти 2% и находится в районе $79. На фоне переговоров между Ираном и США представители Тегерана охарактеризовали их как хороший прогресс. Американские СМИ утверждают, что стороны обсуждали ядерный вопрос, Армуз и Ливан. Как российский бизнес отреагировал на снижение ключевой ставки? В пятницу ЦБ снизил ее лишь на 0,25%. Она составит теперь 14,25%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила, что в последние месяцы в России существенно ускорился рост кредитования, что и потребовало более осторожного шага по снижению ставки. Мы опросили предпринимателей, является ли снижение ключевой ставки на 0,25% существенным стимулом для того, чтобы взять кредит.
3: «Бизнес говорит».
1: Ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Леонид Гарбор.
12: Если только вот большое предприятие, либо это группа ресторанов большая, которая может себе это позволить, и то, как правило, не идут.
13: Применительно к текущей конъюнктуре, да, 14,25?
12: Ну, насколько это поднимет интерес к кредитам? К сожалению, инфляция будет продолжаться, потому что 0,25, что это даст. К сожалению, покупательская способность не изменится, обнищавшего нашего гостя.
13: Правильно ли понимать, что при текущей ставке 14,25 вы те заведения, которые вы видите, никто не подумывает взять кредиты?
12: Нет, потому что пытаются выжить в текущих условиях, брать кредит еще на покупку продуктов или на оплату аренды коммунальных услуг или зарплат, вряд ли кто-то сможет.
1: Генеральный директор группы компании «Русыт» Дмитрий Филиппов.
14: Бизнесу катастрофически не хватает денег. Процентная ставка, которая на сегодняшний день есть, для него, мягко говоря, неподъемная. Ситуация у бизнеса безвыходная, и он вынужден кредитоваться на тех условиях, которые имеют место быть. Но это кредитование, по большому счету, ведет к ухудшению экономического положения предприятия. Если касаться нашего предприятия, мы вынуждены были несколько месяцев назад взять кредит под этим драконовским процентом. Надеемся, к сентябрю мы их погасим, и мы четко понимаем, что кредитоваться под эти проценты – это убийственно. Мы кредитовались полгода назад, в конечном итоге ключ плюс 3%. Это выходило где-то на уровне 20%.
13: Текущее при падении ключевой ставки на 25%.
14: Оптимальное падение должно было быть где-то на уровне 500. Тогда бы это имело какое-то значение для реального производственного сектора.
1: Основатель сети «Имидж лабораторий Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
15: Мы стараемся кредиты не брать. Я был на большом собрании разного бизнеса. Для нас такие периоды охлаждения, непростой экономики, свобода от обязательств кредитных – это большой плюс, потому что любая кредитная нагрузка – это все сложности. В нашей сфере услуг я вижу, что тенденция такова – не брать на себя личных обязательств. Может быть, какие-то овердрафты перекрыть, кассовые разрывы, но кредиты под открытие нового бизнеса – для меня это нонсенс. Я не встречаю в своем кругу, кто берет на это. Но мы, честно говоря, без ожиданий. Для нас все равно ставка высокая. Мы не можем брать кредиты для того, чтобы сохранить выручку, а расти нам не с чего.
2: Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что сейчас банки выдают бизнесу кредиты по плавающим ставкам, а для таких кредитов снижение ключевой ставки транслируется в сокращении процентных платежей сразу и в полном объеме. О чем договорились Иран и США на переговорах с Швейцарией, которые чуть было не сорвались. Кистан и Катар, выступающие посредниками на этих переговорах, опубликовали совместное заявление о том, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Тегеран и Вашингтон смогли достичь обнадеживающего прогресса, но речь пока, напомним, о переговорах технических групп. Стороны согласовались в создании комитета по надзору за переговорами, будут рабочие группы отдельно по ядерным вопросам, санкциям и так далее. Согласован план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран наладили связь по Армузскому проливу с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов, уточняется в заявлении. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением огня между Израилем и Хизбаллой. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран добился разрешения на продажу нефти и разблокировку замороженных активов. По данным Axios, все участники этих технических переговоров остались довольны. Встреча продолжится до конца недели, хотя еще вчера вечером СМИ сообщали, что иранская делегация демонстративно покинула зал встреч и с американцами, а после угроз со стороны Трампа и даже потребовала, чтобы он извинился. А тот пригрозил ударами по Ирану, если тот не остановит деятельность своих прокси-сил в Ливане, подразумевая Хизбаллу, и что США к чертям разнесут Иран, если тот помешает судоходству через Армуз. Ход переговоров комментирует востоковед Елена Супонина.
16: Переговоры будут тяжелыми, они все время будут на грани срыва. Они могут перемежаться даже и военными действиями. Полноценное открытие Армузского пролива в любом случае займет еще время. Даже если они договорятся, все равно технически потребуется время. Но пока они даже договориться не могут. США и Иран испытывают трудности при попытке сблизить свои позиции. А тут еще Израиль, который остался единственным, пожалуй, кому это соглашение очень невыгодно. Но Израиль мощный игрок, учитывая его связи с США. и повредить переговорному процессу тоже может. Ну и, конечно, личность самого Трампа очень неаккуратно он сейчас высказался. Он, наверное, хотел пошутить, но учитывая, что у Трампа шутки такие, что реализуются страшные порой действия, то так, конечно, шутить не надо было. Иран ощущает себя в выигрышной позиции, по сути, диктует свои условия. На каком-то этапе иранцам даже удалось протолкнуть эти условия. Иранцы могут так и заиграться, положа руку на сердце. Они сейчас ощущают моральное превосходство, они понимают, что Трамп в сложной ситуации, но они играют тоже с огнем.
2: Елена Супонина. Пока ситуация с Ормузским проливом остается неясной. Агентство ФАР сообщало, что он закрыт, так как военно-морской флот КСИР не выдавал разрешение на проход каких-либо судов. При этом глава американского Минэнерго Райт заявил, что пролив за прошедшие сутки пересекли 67 судов. Мировое доверие к новостям находится на рекордно низком уровне, а соцсети вытесняют традиционные СМИ. Об этом говорится в исследовании Института агентства Рейтер по изучению журналистики при Оксфордском университете. Доверие к новостям падает по всему миру и находится на уровне в 37%. Это самый низкий показатель с начала проведения исследований. Продолжит тему Валерий Убадоев.
17: Институт Рейтер по изучению журналистики проводит такие исследования каждый год, начиная с 2015-го. В нынешнем отчете подчеркивается, что у аудитории по всему миру растет обеспокоенность, которая вызвана чередой политических, экономических и технологических потрясений. Это продолжающееся внедрение искусственного интеллекта, военные конфликты, угрозы глобальной торговой системе и прочее. И поскольку все это происходит постоянно, СМИ круглосуточно сообщают и обновляют информацию об этих событиях, борясь между собой, цитата, «за долю тех 4-5 часов в день, которые люди проводят за своими смартфонами». Однако эту борьбу СМИ проигрывают, говорится в исследовании. Во-первых, у аудитории падает интерес к новостям. Показатель снизился в среднем на 13%. Во-вторых, доверие к новостям упало до самого низкого уровня за все время с тех пор, как эти исследования начали проводиться. Показатель теперь находится на уровне в 37%. Почему? Говорит вице-президент АКАР, генеральный директор компании AI Influence Алексей Парфун.
18: Тут как в той пословице: не бойся вором быть, бойся вором слыть. Сейчас люди считают, что все вокруг это искусственный интеллект, ничему доверять нельзя. И возникает серьезная диффузия доверия к медиа. Мне кажется, на самом деле это довольно серьезный вызов, который как-то нужно преодолевать, но ответа на этот вопрос еще никто толком не дал. Потому что все медиа используют эти технологии, все медиа внедряют их, потому что это эффективность. А вот как бороться за доверие своих зрителей, читателей, слушателей? Вопрос другой. Блогеры немножко в другой парадигме живут, потому что они гонятся за охватами, за лайками, и у них часто нет такой проблематики, которая есть у СМИ традиционных.
17: Падение доверия к новостям объясняется еще и тем, что традиционные СМИ начали проигрывать и по другим фронтам. Их, как источник новостей, вытесняют соцсети и боты на основе искусственного интеллекта, где может встречаться фейковая или непроверенная информация. И аудитория это прекрасно понимает, поэтому и доверяет новостям меньше, но вне зависимости от источника. В исследовании говорится, что в этом году социальные сети и видеоплатформы по типу TikTok впервые стали самым распространенным способом доступа к новостям. Их используют 54% всех опрошенных. Причем подчеркивается,

0: Скорой отставки Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут. Но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
1: Стармер до последнего не хотел уходить. Но общество, те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня, авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
0: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнам. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнам – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнам харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнама уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнама очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже седьмым за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
2: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
0: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
4: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
5: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
6: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
5: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот, опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом. Там. Сейчас вот началась вторая.
4: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить, вспомните и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретно» Елена Штрингель.
7: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их

0: взять неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 27-го года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
1: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
2: Вы знаете, я сама стойкий лавинный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну, как бы, планов уже не строим.
1: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 миллиард 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Cherry, Geely и Havail. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
3: «Бизнес говорит».
6: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
7: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборотного НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
6: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы, их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
8: Так как это большие акцизы, сложный вход, да, и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
6: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет

0: Трум также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад в магазине возле моего дома решили продавать сигареты только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
1: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
0: В итоге продажи этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
3: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
3: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать

0: настраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
1: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу. И что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции – и жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство – тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней – почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Валдберрис блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночная». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утильсбора. Ключевой вопрос, можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей. Деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования. И что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
6: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам же Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиа-среде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утилизборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
7: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государство менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара. А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы до начислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
8: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
7: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
9: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
7: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. К Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
10: «Дети минутку, когда не поймут».
5: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Но мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
11: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
12: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
11: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
12: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
11: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
5: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Пермь. 1 миллион жителей. В 1720 году на Урале, рядом с богатыми медными залежами в устье реки Егошихи, решено было строить медные и серебряные заводы. Начало строительства Егошинского завода в 1723 году считают датой основания города. Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Конфликты.
13: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
2: Ценные бумаги.
13: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за два года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить байбек и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации. Капитализация холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
2: Отчеты и планы.
13: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
5: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах Константиновки, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. К другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Но помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и, как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
5: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающиеся достижения аргентинца.
17: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
16: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с «Бизнес-ФМ», что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
18: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
16: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
19: Каждый год миллионы людей ложатся на операционный стол. И каждый раз исход зависит не только от диагноза, но и от состояния врача в этот день. Точность движений, концентрация, эмоциональное напряжение, выспался он или нет – все это влияет на результат. Роботическая хирургия родилась из простой идеи – усилить возможности хирурга и убрать его ограничения.
2: Журналист Алена Копылова.
19: Роботические системы в операционной – это не автономные машины, которые оперируют самостоятельно. Хирург по-прежнему управляет каждым движением, но через консоль с увеличенным трехмерным изображением и масштабированием движений. Если рука хирурга перемещается на сантиметр, инструмент движется на миллиметр. Это полностью отфильтровывает тремор рук. В труднодоступных местах – малый таз, основание черепа, глубокие отделы грудной клетки – инструменты робота изгибаются под углами, недостижимыми для человеческой руки. В ортопедии роботы достигли субмиллиметровой точности при установке протезов суставов. Результат, который вручную невозможно воспроизводить стабильно от операции к операции. Сегодня на рынке три основных игрока. Первый и старейший – американский Da Vinci. Второй игрок рынка – Hugo Ras. Третий игрок рынка – британский Versius. В сравнительном исследовании прошлого года все три платформы показали сопоставимые клинические результаты. Чего пока машины не умеют, так это принимать решения в непредвиденных ситуациях. Интуиции хирурга у робота нет. Следующий рубеж развития роботической хирургии – интеграция с искусственным интеллектом.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 2015 года. Со слов его дочери, Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. И власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. И он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
20: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные. И народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
21: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
22: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Да, сами же ажиотаж и создаете.
21: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так... Допустим, в дальние поездки в Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, ну, туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
20: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют, запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
23: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
22: А что с ценами?
23: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
22: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
23: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
20: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
24: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензин
0: бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
1: Где самая сложная обстановка?
0: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-6 заправке можно найти бензин. Цена, смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
1: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
0: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
1: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда? Поднимать?
0: Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
20: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
3: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные 2 года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
6: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те 2 года, что он был премьер-министром, запомнит эти 2 года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти 2 года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
3: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
24: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, всяком случае, для лейбористов практически невозможно.
3: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Бадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
7: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
8: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
1: Кредиты здесь хоть беспроцентные, что все равно возвращать надо.
8: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом. Там. Сейчас вот началась вторая.
7: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
9: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 2027 года, насколько я в курсе. Но это тоже было бы неплохо. Ну, на самом деле, любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
7: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезнь. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
10: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
7: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах.
25: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый-писатель-социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгарин-Джерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпене Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
2: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев в Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 тысяч 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Cherry, Geely и Havail. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
2: «Бизнес говорит».
11: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше. Говорит Александр.
13: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборота НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь минус.
11: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
14: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
11: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемен.

0: только за наличные, чтобы сэкономить на банковском обслуживании. Но потом передумали. Покупатели все равно в основном приходят с картами. И раз уж они забегают за сигаретами, то, скорее всего, купят что-нибудь еще. И торговая точка заработает на других товарах. О такой логике рассказывает владелец продуктового магазина в Краснодаре Вячеслав. У него в городе единственный оптовый поставщик табака.
1: Он оставляет мне 6%, это ни о чем вообще, при затратах нынешних. С остального товара я в среднем имею 25-30, на чем-то 40, на чем-то 15, а с сигарет именно 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
0: В итоге продажей этих других товаров, вода, хлебобулочные изделия, Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
3: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
3: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь

0: есть разумный подход.
1: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Академическая музыка – это сакральное знание, а не только умение обращаться с инструментом. Когда это тебе стало понятно? Вот об этом говорю с Риадом Мамадовым, пианистом, композитором.
4: Вообще недавно только я почувствовал, что такое по-настоящему заниматься музыкой. Это так парадоксально, что вот я к этому через Брамса пришел, конечно.
3: Почему «конечно»? Я про Брамса, например, слышу впервые, успеваю вставить 5 копеек.
4: Ну, потому что композитор, такой композитор, который смог вытащить через это, я смог с ним на «ты» быть, вот так я скажу. Да, потому что пока ты с композитором на «вы», пока ты находишься с ним на каком-то расстоянии, не будет разговора. И когда ты вот эту дистанцию выстраиваешь, вот это почтение должно быть, да, как бы композитору, как какому-то явлению, а не как какому-то вот предмету, да, условно. Это же явление. Но это вот такой процесс сложный. Вот это явление, с которым ты общаешься, просто в это же самое время мочь быть с ним в нескольких ипостасях, да, то есть понимая его величие, но в это же самое время мочь с ним разговаривать, как бы как со своим другом.
3: Риад Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций. На Авито объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Wildberries блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос – можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шансы их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования, и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
0: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. немедленно изыскать одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зиганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
6: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
7: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 300 000 рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара? А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
8: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
7: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
9: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
7: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
10: «Дети минут, мы тогда не поймут». Поворотом часов
6: Басист группы «Звуки Му» Александр Липницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
10: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна», и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Липницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя, Витя, и так все ненавидят».
11: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
10: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
11: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
10: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
6: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Соликамск, Пермский край, 90 тысяч жителей. Соль на берегах реки Усолки стали добывать ручным способом еще в середине 15 века. За столетие промысел стал настолько прибыльным и популярным, что в 1573 году поселению соледобытчиков и соливаров был дарован статус города. Как появлялись города на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
6: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Конфликты.
6: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке», на витринах с готовой едой. Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение и нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
2: Ценные бумаги.
6: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить buyback и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
2: Отчеты и планы.
6: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина.
13: 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще. Хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
13: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах Константиновки, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. К другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Ну, помимо падающей нефти, на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, $78 за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив, агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
13: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. 3 раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающиеся достижения аргентинца.
17: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе, ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее кажутся. Даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
16: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с «Бизнес-ФМ», что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
18: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
16: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Ресторан современной грузинской кухни в Москве – пазл, который пытался сложить не один столичный ресторатор. Кто-то ушел в чебуреки с крабом и хинкали том-ям, как Асканелли, кто-то в авторский интеллектуальный авангард на тарелке, как Лилия Мезмаришвили в Тенниле, кто-то в невероятные галерейные интерьеры и шумные вечеринки, как Багебе. Впрочем, было это лет 5, а то и 10 назад. В современном мире это целая эпоха с естественной сменой поколений гостей, да и зачастую рестораторов. Новый проект «Верико» на Тишинке – ресторан 38-летнего грузинского режиссера родом из Абхазии Торнике Хухуа подсветил новые грани нашей любви к грузинской кухне. Погоду здесь делает комбинация сложных цветов и продуманных фактур от российского бюро Кривцова и Редина. Свет, проникающий отовсюду, в том числе сквозь огромные открытые в московские лето окна, позволяющие чувствовать живую пульсацию города. И свежий яркий продукт со вкусом грузинских специй и новой московской кухни, которая уж, извините, так получилось, пока невозможно без Италии. Градус этих сложных национально-кулинарных взаимоотношений поддерживает шефский триумвират из Максима Козьмы, Иракли Чилидзе и бренд-шефа Никиты Рендина. Из того, что попробовать «Верико». Кстати, ресторан назван в честь грузинской актрисы, сценариста и режиссера Верико Анджапаридзе. Стоит обязательно. Это пхали из груши и печеного чеснока, пиновани с эстрагоном, томатом и анчоусом, мини-хинкали качо и пепи и огромный тбилисский пончик. Из фетишей «Верико», конечно, посуда. Тарелки с вишенками, шелковицей, кукурузой, инжиром по форме и каемочке, напоминающие французский жиен, отдельный предмет вожделения, по мне так просто обязанный превратиться в ресторанный мерч. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шестобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года, со слов его дочери. Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все, самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. В нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. Он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок на ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
20: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице и области самые мнительные водители уже отстояли свои очереди на заправках в выходные, и народ в целом привык, что в канистры заправляют не везде. На крупных сетевых заправках топливо было в избытке, и в цене не поднималось, а другие АЗС, чаще независимые, не работали вообще. В других регионах сложнее. Жителям Владимирской области следует ограничить поездки и покупать бензин только в нужных объемах, заявил губернатор Александр Авдеев. По его словам, у отдельных компаний возникли проблемы с логистикой, а автомобилисты отреагировали на них ажиотажным спросом. И в результате даже на тех АЗС, где поставки топлива происходили по плану, появились очереди, начался рост цен. Водитель из Владимирской области Василий задается вопросом, а как ажиотажному спросу не возникнуть?
21: Цены прыгают на каждой заправке, как будто свои цены каждый устанавливает. На каких-то заправках есть очереди, где проходные заправки. Ничего такого критичного нет, но как везде обстановка.
22: Видела, что заправляются прямо вот передо мной. Человек машину заправил, плюс еще вот в канистры. Кассир говорит, 100 литров, ну куда? Сами же вас ажиотаж и создаете.
21: Я бы точно так же сделал, потому что завтра мне опять стоять в очереди, так я лучше сегодня заправлюсь. Так, допустим, в дальние поездки. В Москву не всем хватает одного бака бензина съездить, туда и обратно. А как же у всех канистры лежат теперь?
20: Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на прошлой неделе проехал по области и тоже увидел очереди перед заправками. Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020 и 2022 годов. Есть перебои, это создает повышенную нагрузку на АЗС, где топливо в наличии. Образуются очереди. Такая картина нервирует, это понятно, отметил он. Губернатор призвал не покупать топливо впрок, потому что это увеличивает нагрузку на АЗС и быстрее истощает запасы бензина. Лимит в 30 литров бензина на одну машину вводят в Саратовской области со вторника. По словам губернатора, мера направлена на снижение необоснованного ажиотажа и спекуляций. Его коллега из Калужской области отметил, что спрос вырос в полтора раза на фоне ажиотажа. Однако ограничений власти вводить не планируют. Запасов достаточно. Цены на поездки, как говорят таксисты, пока не изменились. Затруднения с топливом не повлияли на коэффициенты агрегаторов, говорит таксист из Калуги Павел.
23: Большие очереди. Не спрос вырос. Просто людям надо работать.
22: А что с ценами?
23: Ну, цены на Роснефти не изменились. И на Газпромнефти, где есть иногда на Киевской трассе, они есть, работают. Там тоже цены не изменились. Но на других заправках, таких не сетевых, там цены уже по 100 рублей. Это не сговор, это просто им либо закрываться, либо по 100 рублей.
22: А это как-то сказалось на стоимости самой перевозки? Вот вы стали ценник выше ставить для того, чтобы...
23: Ну, нет, пока нет, не сказалось, да, пока.
20: Жители деревень в Амурской области говорят, что в канистры не заправляют, даже в специальные. Нельзя набрать топливо для генераторов, газонокосилок, спецтехники. Урал и восточный регион России сейчас сталкиваются с проблемами, признает руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. Его таксопарк представлен в Москве, Петербурге, Костроме, Ярославле, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Перми.
24: Докладывали, зашли ко мне в кабинет, что бензина в восточном округе нет, тяжело найти.
22: Где самая сложная обстановка?
24: На Урале сейчас. Екатеринбург, Пермь, Челябинск. Не все заправки работают. Сейчас вот где-то на 5-й, 6-й заправке можно найти бензин. Цена смотрел, по которой заправлялись, 86 рублей за 92-й.
0: Если речь не о сетевиках, то это понятно. Вроде как сеть обещала держать.
24: Там у сетевиков нету то 92-го, то 95-го. То есть на каких-то заправках нету одного вида бензина. На частных заправках есть бензин, но он вот по такой стоимости. 86, мы прям что-то это немножко удивились.
0: Как это сказалось тогда на ценнике на поездке? Что делать тогда?
24: Пока никак. Пока никак не сказалось. То есть вопрос о корректировке тарифов, цен, это касается и такси, и каршеринга, он сейчас в проработке.
20: Власти Тверской области сообщили, что дефицита на сетевых заправках нет, но на отдельных АЗС есть временные перерывы в работе из-за повышенного спроса. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также сообщил об усилении контроля за ценами. Если где-то будут перекосы, нарушения, мы оперативно отреагируем. По словам Федорищева, сельское хозяйство, промышленность – все будет обеспечено топливом. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Что ждет Великобританию после отставки премьера Кира Стармера? Он покинет свой пост не сразу. Сначала его партия лейбористов должна выбрать преемника. Ожидается, что новым премьером станет бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, которого еще называют королем Севера. Но эксперты и зарубежные СМИ считают, что политика Соединенного Королевства, как внешняя, так и внутренняя, по сути, останется неизменной, вне зависимости от личности нового премьера. Валерий Убадоев продолжит.
1: Премьером Великобритании Кир Стармер стал в июле 2024 года. И за неполные два года у обычных британцев к его правительству накопилась целая куча претензий. Жители недовольны интернетом по паспорту и уничтожением свободы слова, бездействием относительно нелегальной иммиграции и следующим за ней ростом преступности. Естественно, никуда не делись экономические проблемы. Продукты дорожают, а доходы не растут такими темпами, как обещали лейбористы до выборов. Так что слухи о скорой отставке Кира Стармера ходили уже давно. Активизировались они в феврале этого года после скандала с назначением Питера Мандельсона на пост посла Великобритании в США, который, как оказалось, был связан с Джеффри Эпштейном и даже сливал ему конфиденциальные данные британского правительства. В феврале, как писала Guardian, 63-летний Кир Стармер стал самым непопулярным и нелюбимым премьер-министром Великобритании за все время, если не считать Лиз Трасс, которая пробыла на посту меньше 50 дней и которую предпочитают вообще не вспоминать. А вот Стармера британцы вспоминать будут, но не в хорошем ключе, говорит глава группы компании Carfax Education, житель Лондона Александр Никитич.
3: Стармер до последнего не хотел уходить, но общество те два года, что он был премьер-министром, запомнит эти два года как время, когда в Англии возрос до небывалого для Англии, для Великобритании уровня авторитаризм. Именно при Стармере за эти два года ввели очень жесткие законы, ограничивающие свободу слова, свободу выражения, в том числе в интернете и в социальных сетях.
1: Пока что Стармер останется премьером. Выдвижение кандидатов на пост начнется 9 июля. Фаворитом считается 56-летний лейборист Энди Бёрнем. Он недавно выиграл выборы в Нижнюю палату британского парламента и стал депутатом от Мейкерфилда. Энди Бёрнем – опытный политик. Ранее он уже дважды пытался стать лидером лейбористской партии, но безуспешно, после чего покинул парламент и в 2017 году стал мэром Манчестера. Чтобы участвовать в гонке на место премьера, ему пришлось этот пост покинуть. Бёрнем харизматичен, коммуникабелен, а из-за его, в принципе, хорошей работы на посту мэра Манчестера, его даже окрестили королем Севера, пишет BBC. Бёрнема уже поддержал бывший министр здравоохранения Стритинг, который тоже метил на пост премьера, так что шансы у Бёрнема очень большие, пишет Рейтер. Но агентство отмечает, что король Севера пока еще полноценно не представил свою политическую программу. Не до конца понятно, как он будет регулировать вопросы с экономикой, обороной и внешней политикой. Тем более, британский истеблишмент не дает ему пространства для маневра. Да и в целом, новый премьер, кем бы он ни был, станет уже 7-м за 10 лет, что говорит о кризисе, который никто пока не может разрешить, продолжает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
4: Британский истеблишмент настроен очень резко антироссийски, поэтому ожидать от нового премьера члена лейбористской партии каких-то подвижек в этом отношении в лучшую сторону не приходится, к сожалению. Никто не может вытащить Британию из весьма плохой ситуации. Государственный долг 95% ВВП. Социальная система перегружена, но при этом работает плохо. Обратить это вспять, вот социально-экономическую политику, во всяком случае для лейбористов практически невозможно.
1: Напомним, сейчас лейбористов в британском парламенте большинство, поэтому нового премьера выбирают именно они. Провести общие выборы раньше запланированного 29 2020 года призвал глава реформ UK Наджил Фарадж. Но лейбористы его не послушают, так как правые силы продолжают набирать популярность в Великобритании, пишет Рейтер. Для лейбористов провести выборы сейчас – это выстрелить себе в ногу. Тем более, что британская политика и так уже прихрамывает. Валерий Обадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
13: Российский союз туриндустрии призвал правительство поддержать туротрасль Крыма. Там отмечают, что срыв летнего туристического сезона приведет к значительным убыткам для туротрасли, одной из ключевых для экономики полуострова. Какой поддержки хотели бы сами ее участники, об этом Наталья Шашина.
7: Среди мер поддержки для Крыма, которые предлагают в Российском союзе туриндустрии, отсрочка по налоговым платежам и беспроцентные займы, чтобы сохранить коллективы и вернуть деньги туристам за отмененные поездки. Часть денег отельеры уже потратили на подготовку к сезону, ремонт, закупки и текущие расходы. Поэтому беспроцентные кредиты сейчас были бы очень кстати, говорит представитель отеля «Рассветы и закаты» в селе Песчаное в Бахчисарайском районе Дмитрий Ткаченко.
8: Это, конечно, поможет и действительно спасет.
0: Кредиты здесь хоть беспроцентные, все равно возвращать надо.
8: Ну, хорошо. Тут вопрос в другом, что работа все равно продолжится, да, и она продолжается. А касательно кредитных средств, они как раз хорошенечко пойдут на компенсацию возвратной части. Вот и все. Сейчас, вот опять же, рано что-то говорить, потому что была первая волна отказов, да, связанная с топливом. Там. Сейчас вот началась вторая.
7: Даже если ситуация нормализуется в самое ближайшее время, восстановление туротрасли в Крыму будет долгим и инертным, считают в Союзе туриндустрии. Непростые ситуации отрасль уже проходила. Например, в пандемию туроператорам давали отсрочку по возвратам за несостоявшиеся туры. Можно вспомнить и прошлогоднюю Анапу. Какие меры могли бы помочь крымчанам, говорит директор крымского туроператора «Туретна» Елена Штрингель.
9: Отсрочка налогов хорошо, потому что их платить, возможно, не из чего будет. Много заявок аннулируется, соответственно, нам необходимо будет производить возвраты нашим агентам, а денег фактически у нас нет, потому что они все в отелях. А в отелях их, возможно, тоже уже нет, потому что там были выплачены зарплаты, были какие-то реконструкции сделаны. То есть деньги ушли, но брать их неоткуда. Налоги, вот как в Анапе, да, сейчас выплата налогов как бы продлена, да, там до 28 года, насколько я в курсе, но это тоже было бы неплохо. Но на самом деле любые меры мы примем с благодарностью. Ну и, конечно же, фон информационный. Мы бы с удовольствием ничего не просили у государства, если бы был положительный информационный фон.
7: Крымские лагеря отправляют детей по домам и не будут работать до осени в целях безопасности. Родителям детей предложат альтернативные варианты отдыха в других регионах, например, Анапу. Для компаний, которые работали в сфере детского отдыха, все это болезненно. Весной они видели всплеск бронирований Крыма и рассчитывали на эти продажи. Тем более, что спрос на Краснодарский край по понятным причинам в этом году ниже, чем раньше. Сезон, мягко говоря, непростой для отрасли, констатирует гендиректор сервиса бронирования путевок в детские лагеря и туры InCamp.ru Елена Рыженкова.
10: Вы знаете, я сама стойкий лавированный солдатик, и вся отрасль организована в детском отдыхе, у нас в стране тоже такая живучая, поэтому пандемию пережили. Наблюдаем. Живем от сезона к сезону. Все, ну как бы, планов уже не строим.
7: В Крыму в этом плане не привыкать к трудностям. Полуостров проходил и через перекрытие Северо-Крымского канала, и энергетические блокауты. В Севастополе пока что детские лагеря продолжат принимать отдыхающих. В среду и четверг заезды будут по плану. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить сбалансированный план мероприятий для поддержания устойчивости внутреннего топливного рынка с учетом уже действующих механизмов регулирования. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания по ситуации на рынке топлива. Отдельное внимание на совещании было уделено обеспечению сельхозпроизводителей топливом в период сезонных полевых работ. Россия в этом году нарастила экспорт рыбы в Китай. За 5 месяцев Поднебесную отправлено морепродуктов на сумму свыше $2 миллиардов. Это в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщил Рыбный союз. На физическом выражении показатель вырос до 672 тысяч тонн, а в стоимостном выражении до $171 миллиона, приводит ТАСС данной организации. Ввоз легковых автомобилей из Китая в Россию вырос в мае в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель составил $1 330 миллионов. По статистике Автостата, импорт новых легковых машин в Россию в мае вырос почти вдвое, до 34 400 единиц. Из них 73% имели китайское происхождение. На вторичном рынке импорт, наоборот, снизился на 5% год к году, до 35 100 машин. Из них 27% были привезены из КНР. Самые популярные марки на рынке китайских автомобилей с пробегом — Cherry, Geely и Havail. Производство органических вин в России за 2 года выросло в 5 раз, с 50 тысяч бутылок в 2023 году до 250 тысяч в 2025. Об этом сообщил директор Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов. По его прогнозу, в будущем году объем производства удвоится, превысив 500 000 бутылок. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Приходится торговать в минус. Малый бизнес рассказывает об убыточности торговли табаком. Об этом в редакцию написал столичный владелец продуктового магазина. О том же говорят и его коллеги, но, впрочем, замечают и другие детали. Почему малый бизнес не зарабатывает на сигаретах и как сейчас устроен этот рынок? Михаил Сафонов продолжит тему.
2: «Бизнес говорит».
6: Московский владелец розничного магазина «Александр», написав в редакцию, привел свои расчеты продажи сигарет. Маржа, по его словам, там и раньше была скромная, в пределах 7%. Но годовой оборот его магазина сейчас в районе 30 миллионов рублей. И с января бизнесмену приходится платить еще и 5% НДС. Соответственно, этот налог плюс банковское обслуживание съедают и тот небольшой доход с сигарет, что был раньше, говорит Александр.
12: Есть отпускная цена, которую тебе диктует государство, есть продажная цена, которую тебе также диктует государство. Выше этого продать ты не можешь. И разница между покупкой и продажей в среднем составляет 6,5%. И когда еще не было оборота НДС, а у меня предприятие под этот оборотный НДС попало, мы еще как-то со слезами на глазах это мимо пропускали. Но когда появился еще и оборотный НДС 5%, и идет еще эквайринг, там в районе 2%, это получается, ты сигарет торгуешь в минус.
6: Здесь не лишне напомнить, как в принципе устроен рынок сигарет в России. До санкций его делила большая тройка из США, Британии и Японии с фабриками в наших табачных столицах – Петербурге, Ленобласти и Ростове-на-Дону. 3 года назад англичане сообщили, что продают бизнес российскому менеджменту. Американцы и японцы остались. Коммерсант в начале 2026-го писал, что Россия, например, для JTI – 20% общей прибыли, и продажи растут. На сигареты высокие акцизы, доля которых вместе с другими налогами может доходить до 70% от стоимости пачки. Платят за это курильщики. Часть маржи идет оптовым поставщикам, продающим сигареты розницы. Их считанные компании. Причем были сведения, что совладельцами нидерландской материнской структуры одного из таких крупных поставщиков в свое время стали те самые иностранные производители сигарет в России. И вообще, этот рынок очень закрытый. Одна из причин – как раз высокие налоги и низкая маржинальность, объясняет эксперт Московского отделения опоры России в сфере алкогольного и табачного регулирования Дмитрий Терентьев.
14: Так как это большие акцизы, сложный вход туда и оборудование, и все остальное, слишком большие инвестиции на старте. Но из-за дешевых сигарет вы эти большие инвестиции будете долго отбивать. Пачку сигарет 100 рублей, 200.
6: Но есть еще и рынок контрафакта и контрабанды, прежде всего из Белоруссии и Казахстана. Когда-то его практически не было, он колебался в районе 1%. Потом государство начало резко повышать акцизы, и серый бизнес сильно вырос. Правда, последние годы доля нелегальной продукции снижается. Но все равно, по данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, его доля больше 8,5%. Из-за низкой стоимости контрабандных сигарет их продают по такой же цене, как и легальные, но с куда более высокой наценкой, продолжает владелец табачного бизнеса Антон Чемена.
15: Все уходят в тень, кто может. За прибыль, это же бизнес. Мы же зарабатываем рубли, а не распространяем сигареты просто так, чтобы люди курили. Контрабанда, нелицензионные сигареты, там наценка 20%.
6: В легальном сегменте есть максимальная цена, по которой сигареты, согласно закону, могут продавать в рознице. Потребителям это в плюс. Когда-то цена пачки одной марки в соседних магазинах могла резко отличаться. Но уже много лет она везде одинаковая, хотя и постоянно растет. Для конечного продавца это минус. В основном поэтому он не может хорошо заработать на сигаретах. Подробнее можно упомянуть и про эквайринг, о котором также сказал московский бизнесмен Александр. Лично вспоминаю, как пару лет назад

0: сигаретами на 6 всего. И поэтому в убыток просто их приходится продавать, потому что если их не будет, то будет гораздо меньше людей заходить за другим товаром.
1: В итоге продажей этих других товаров – вода, хлебобулочные изделия – Вячеслав компенсирует недополученную прибыль от табака. А один знакомый бизнесмен, который, к слову, сам курит, рассказывал мне, что почти перестал продавать сигареты. Маржа при цене пачки в 150-200 всего несколько рублей. Но купить их можно в соседнем супермаркете. Зато у него есть пиво, колбаса и свой пул постоянных клиентов. Михаил Сафонов, Андрей Гаврилов. Бизнес FM.
2: Российские власти скорректировали закон об искусственном интеллекте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа. Новая версия законопроекта значительно смягчена и фокусируется на фундаментальных ИИ-моделях. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Менять законопроект начали сразу с названия. Прежнее госрегулирование заменили на поддержку развития технологий искусственного интеллекта. Прошлую версию, представленную в марте, критиковали за жесткое регулирование так называемых трансграничных моделей, то есть тех, в создании которых принимали участие несколько стран. Этот пункт многие интерпретировали как фактический запрет иностранных нейросетей. Эту и другие претензии бизнеса законодатели учли, говорит президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев.
4: Многие опасения бизнеса были услышаны. Для уже работающих IT-систем с зарубежными моделями предусмотрен переходный период минимум до 2032 года при условии обработки данных в России. Это критично важно для цифровых платформ, которые активно используют лучшие мировые решения для рекомендаций, модерации, персонализации. Убрано требование обучать большие модели исключительно российских данных. Это могло привести к снижению качества продукта. У нас есть определенные опасения. В сравнении с прошлой редакцией убрали иммунитет для разработчиков, когда они несут ответственность, если пользователь использует модель или сервис ИИ с нарушением правил.
3: Теперь законопроект стал более точечным. Вместо попытки охватить всю сферу искусственного интеллекта, он фокусируется на так называемых суверенных и национальных ИИ-моделях. К этим категориям будут причислять большие фундаментальные модели, разработанные российскими юрлицами. Они должны обрабатывать запросы пользователей и хранить данные на территории России, соответствовать российскому законодательству и духовно-нравственным ценностям. Продолжает руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РОЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: Мы полагаем, что речь идет о яндексовской и сберовской моделях. Все остальное остается за пределами вот этого основного регулирования. И это, на самом деле, очень важное изменение, потому что был очень большой страх, что регулирование искусственного интеллекта как отрасли приведет к остановке разработки, потому что все будет нельзя. В этой версии законопроекта мы видим, что отдельно выносятся фундаментальные языковые модели большие, но при этом они получают и возможность претендовать на государственную поддержку, то есть акцент сделан на том, что эти направления должны развиваться, у них есть жесткие ограничения, но у них есть и поддержка. Все остальные развиваются так, как могут, это отраслевые вещи, например, система распознавания, машинное зрение и так далее, которые, безусловно, важны, но которые оказывают в целом на экономику гораздо меньший эффект и, соответственно, гораздо в меньшей степени какие-то риски.
3: По сути, закон вводит базовые понятия в сфере искусственного интеллекта. Именно поэтому в правительстве стремятся принять его в как можно более краткие сроки. А дальнейшие тонкости отдаются на откуп подзаконным актам, говорят эксперты. Также новая версия закона меняет подход к ряду спорных вопросов, в частности, маркировки генеративного контента. Теперь вместо обязательного требования в законе прописана только возможность маркировать ИИ-контент, что также отражает более взвешенный подход к ИИ-сфере, чем раньше, говорит вице-президент АКАР, гендиректор компании AI Influence Алексей Парфун.
6: Как минимум, все фотографии современных смартфонов обрабатываются искусственным интеллектом. Как максимум, медицинские рентген, снимки и другая медицинская информация тоже активно обрабатывается искусственным интеллектом. И под маркировки в каких-то там ранних обсуждениях попадало совершенно все. Во-вторых, этот вал контента, вал генеративных видео, фото и так далее уже никуда не денется. И я считаю, что нужно каким-то образом выстраивать систему идентификации созданного человеком и атрибуции для того, чтобы подтверждать авторское право и так далее. Новая редакция закона мне нравится. Я считаю, что здесь разумный подход.
3: Дума рассчитывает принять закон до конца июня. В таком случае его основные положения начнут действовать с 1 марта следующего года, а отдельные пункты – с сентября этого. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
8: 14 июля закончился еще один финал Национальной баскетбольной ассоциации. Вот только очередным его назвать язык не поворачивается. Столько разных интересных и странных совпадений и сочетаний, что может быть он даже исторический. Этот финал стал зеркальным отображением серии.

0: 1999 года. Тогда Сан-Антонио Спёрс победили Нью-Йорк Никс со счетом 4-1. В этот раз команда из Большого Яблока оказалась сильнее с таким же результатом. В 99-м в Никс играл Рик Брансон, отец самого полезного игрока этого противостояния, Джейлена Брансона. Никогда до этого отец и сын не выходили в финале НБА за одну и ту же команду. Так еще и соперник тот же. Способность Нью-Йорка дожимать концовки, или же способность Сан-Антонио их сливать – вот главная черта этих пяти матчей. В каждом из них у Спёрс было преимущество в 16 или более очков. А выиграть удалось только в одном. В четвертом матче серии в третьей четверти техасцы вели с разницей в 29 очков и все равно умудрились проиграть. После этого поражения великий баскетболист, а ныне крайне яркий аналитик Чарльз Баркли, назвал Сан-Антонио самой тупой командой в истории. Чак за словом в карман не лезет. Ну а вишенка на торте — это то, что в первый раз в истории три игрока, которые в одной команде становились чемпионами студенческого первенства, взяли главный трофей НБА. Джейлен Брансон, Джош Харт и Майкл Бриджес в 2016 году победили в турнире NCAA в составе университета Вилланова. Теперь у них есть и перстень чемпионов НБА. А ведь это только сухая статистика. Баскетбол же в этой серии был просто великолепен.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба обязала онлайн-площадки прекратить торговлю топливом для предотвращения спекуляций на Авито. Объявление скрыто на время доработки правил. Озон и Wildberries блокируют создание карточек товаров данной категории. В Воронежской, Саратовской, Омской и Иркутской областях ввели ограничения на продажу топлива. В Воронежской области на АЗС «Лукойла» будут отпускать не более 30 литров бензина, 60 литров дизеля на автомобиль. В Омской области лимит составляет 40 литров бензина и 80 литров дизеля. В Иркутской области продажу топлива перевели в ручной режим. Часть АЗС уже прекратила работу, остальные будут сами решать, сколько литров продавать. Власти объясняют ситуацию логистическими трудностями и повышенным спросом. По их словам, запасы топлива остаются достаточными. Смерч с мощным ливнем и градом обрушился на Свердловскую область. Стихия особенно сильно ударила по городу Кушва. По словам местных жителей, смерч ломал деревья, обрывал провода. В 4000 частных домов пропал свет. Информация о пострадавших не поступала. Российский книжный союз обновил список произведений, на которые нужно наносить предупреждение об упоминании запрещенных веществ. Всего список подлежащих маркировке книг насчитывает более 2500 наименований. В обновленный перечень вошли более 100 новых книг, включая «Ослиный мост» Владимира Ленина и «Войну и язык» Владимира Маяковского. Кроме того, туда же попали романы Виктора Пелевина «Принц Госплана», «Тайные виды на гору Фудзи», «Непобедимое солнце» и сборник Говарда Лавкрафта «Ночной океан». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал пустить банковские депозиты населения на пополнение бюджета. Говорит, его не так поняли. Однопартийцы утверждают, что слова Зюганова намеренно извратили. По другой версии, кто-то специально использовал главу КПРФ для раскачивания ситуации. В чем дело? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Конституционный суд готовится к оглашению вердикта о размере утиль сбора. Ключевой вопрос – можно ли его менять задним числом из-за пересмотра правил расчета. Сейчас суды завалены тысячами исков от автовладельцев, которым таможня доначислила огромные суммы. Есть ли у граждан шанс их оспорить? Индекс Мосбиржи снизился до минимальных значений с 2023 года. За день потери составили 5%. Российская валюта тоже слабеет. На межбанке доллар приблизился к 74,5 рублям. Одна из причин – дешевеющая нефть. Об этом и многом другом в эфире «Business FM». Вклады граждан священный лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщение о том, что предлагал изъять банковские вклады граждан для пополнения бюджета. Ранее на съезде партии он заявил, что в банках лежат 130 триллионов рублей – деньги граждан и предприятий, которые не работают на экономику. Многие восприняли это заявление как требование об изъятии средств. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что изъятие средств граждан и бизнеса из банков лишило бы экономику ресурсов для кредитования и что кто-то Зюганова специально использует. Как все это понимать? Комментарий Георгия Бофта.
4: Глава Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не стал спускать лидеру КПРФ неудачное высказывание. Он отметил, что деньги, которые находятся на вкладах, это ресурс, в том числе для кредитования экономики. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег, в чем никто не заинтересован. Поэтому это бред, сказал депутат. Хотя нельзя не заметить, что ресурс для кредитования экономики при столь высокой ключевой ставке весьма получается ограниченным. Сам Зюганов и пресс-служба партии, конечно, теперь прибегли к расхожей формуле, согласно которой это СМИ все переврали. Хотя стенограмма выступления лидера КПРФ на съезде не оставляет поводов для двусмысленностей. Упомянув лежащие в банках 130 триллионов, далее он заявил, они не вкладываются ни в производство, никуда, и даже на победу. Спокойно можно решить эту проблему быстро. Я бы на месте президента решил бы одним указом. В условиях войны имеет право, он верховный главнокомандующий. Никакой тут критики высокой ставки, которую теперь упоминает лидер КПРФ и его пресс-служба, не присутствует. Зюганов заявил дословно, одним указом президента, а не через снижение ставки и не через налоговые стимулы. Так что это совершенно другой контекст. Политик отвечает не за то, что он имел в виду, а за то, что было услышано публикой. Особенно, когда тема депозитов в России стала токсичной. Слухи о заморозке вкладов регулярно всплывают в соцсетях и каждый раз производят эффект небольшой паники. Формулировка «одним указом президента» в сочетании с «надо изыскать 30 триллионов» – это не неточность, это изъян политической лексики. Зюганов хотел, видимо, акцентировать какие-то левацкие нарративы, прожирующих банкиров и влачащие из-за этого жалкое существование так называемое реальное производство и занятый в нем рабочий класс. Но в сегодняшних условиях эти нарративы носят, прямо скажем, замшелый характер. На них могут реагировать разве что люди старшего поколения, учившиеся по учебникам политэкономии и социализма. В российской политической истории случались и другие аналогичные эпизоды. Так, в 1996 году Борис Немцов, будучи нижегородским губернатором, заявил, что народ России не готов к демократии. Фраза была брошена в контексте дискуссий о темпах реформ, но немедленно стала цитатой для критиков либерального лагеря. В 2011 году Дмитрий Медведев в одном из интервью заявил, что Россия не самое плохое место для жизни, что мгновенно превратилось в иронический слоган. Ни Немцов, ни Медведев, скорее всего, не вкладывали в свои слова того смысла, который был подмечен публикой. Но, пожалуй, наиболее ярким примером является история с кипрским налогом на депозиты 2013 года. Тогда европейские чиновники, обсуждая условия спасения банков Кипра, публично, а некоторые весьма неосторожно, упоминали возможность частичного изъятия вкладов. Еще до того, как было принято официальное решение, которое, к слову, первоначально предполагало изъятие средств со всех счетов, в том числе застрахованных, слухи спровоцировали панику вкладчиков по всей Южной Европе. Банки Кипра пришлось закрыть на несколько дней. Ущерб от неудачной коммуникации оказался сопоставим с ущербом от самой меры. Объяснить поведение лидера КПРФ накануне выборов можно по-разному. Первое и наиболее очевидное объяснение. КПРФ испытывает давление с нескольких сторон. Традиционный электорат партии, пенсионеры и работники госпредприятий стремительно стареет. Молодые левые все чаще не видят в КПРФ своего представителя, предпочитая либо политический абсентеизм, либо неформальные структуры. При этом эсеры и ЛДПР конкурируют за ту же нишу протестного голосования. В этой ситуации броская риторика кажется более выигрышной, чем академическая осторожность, которую никто не заметит. Возможно также, что Зюганов решил оседлать волну критики политики ЦБ, заявив, что банки наживаются на 130 триллионах. Но кривая формулировка превратила критику монетарной политики в апологию конфискации вкладов населения. Наконец, последнее. Зюганов в свои 82 года руководит партией с 93 года. Стиль его риторики формировался в советскую эпоху, где декларативная мощь ценилась выше точности формулировок. Немедленно изыскать, одним указом. Эти риторические фигуры именно оттуда. Беда Зюганова в том, что нынешняя медиа-среда работает иначе. Она вырезает 3 секунды из часовой речи и распространяет их со скоростью, которую никакая пресс-служба не успеет опередить. Ну и Аксаков еще усугубил, назвав в духе времени инициативу провокации украинского или западного происхождения. История с Зюгановым и 130 триллионами показательна еще и как симптом более глубокой проблемы. Российская политическая коммуникация живет в системе координат, где декларация важнее смысла, а ораторская мощь ценится выше точности. В нынешней медиасреде, где любая фраза мгновенно вырывается из контекста, такой подход опасен для репутации.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Конституционный суд ответит на главный вопрос об утильсборе. Можно ли пересчитывать размер сбора задним числом из-за изменившихся правил расчета? Решение будет оглашено во вторник и может повлиять на тысячи подобных споров в судах. Иван Медведев подробнее.
5: Коротко суть дела, которое дошло до Конституционного суда. Компания Terra Group ввезла технику из Казахстана. На момент заключения контракта действовал один размер утильсбора. Пока техника оформлялась, правительство резко повысило коэффициенты. В результате вместо примерно 4 миллионов 300 тысяч рублей компании предъявили около 17,5 миллионов рублей утильсбора. И Terra Group решила оспорить это в суде. Несмотря на то, что в данном случае речь идет о тракторах и самоходной технике, фактически Конституционный суд рассматривает сам принцип. Допустимо ли государству менять правила расчета утильсбора таким образом, что участник сделки узнает о многократном увеличении платежа уже после заключения контракта или ввоза товара? А таких дел в судах тысячи. Таможня массово рассылает требования по доплате владельцам автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС в 2021-2023 годах по льготной ставке для личного пользования. В зоне риска в первую очередь те, кто продал машину в течение года после ввоза или ввозил несколько автомобилей за короткий срок. Суммы доначислений нередко превышают стоимость самих машин. Проблема в том, что правило, по которому утильсбор перерасчитывался со льготного на коммерческий, если человек в течение года продал или подарил ввезенный автомобиль, появилось только в 2023-м. До этого таких ограничений в постановлениях правительства не было, комментирует автоюрист Сергей Смирнов.
6: Позиция таможенных органов здесь проста. Они ссылаются на то, что имеют полное право в течение 3 лет с момента ввоза транспортного средства проводить проверку правильности оплаты утилизационного сбора. В том случае, если они фиксируют, что утилизационный сбор был оплачен по льготному тарифу, а автомобилей было ввезено несколько, а в дальнейшем эти автомобили были перепроданы, то они это рассматривают как ввоз уже по коммерческой ставке, необходимость доплатить. В тот момент и на сегодняшний момент нет ни одного четкого определения, что такое ввоз для коммерческих целей. На мой взгляд, такие требования являются необоснованными и не подлежат удовлетворению.
5: Автоюрист Лев Воропаев с коллегой не согласен. В постановлении правительства до 2023 года сроки прописаны не были, но суды руководствуются положениями Таможенного кодекса.
7: Суды, когда взыскивают недоплаченный утилизационный сбор, ссылаются на Таможенный кодекс Евразийского и Таможенного союза. Вот в нем все эти понятия, что такое автомобиль для личного пользования, а что такое не для личного пользования, четко были прописаны. И субъективное толкование этого закона моими коллегами, которые защищают интересы, правильно делают, что они толкуют и пытаются добиться. К сожалению, как показывает практика, субъективное толкование не дает результаты в суде. Суды в этой ситуации уже на протяжении 1,5-2 лет встают на сторону Федеральной таможенной службы и взыскивают недоплаченный утилизационный сбор.
5: И теперь, если Конституционный суд встанет на сторону компании, которая оспаривает перерасчет утильсбора, это может стать серьезным аргументом для граждан, которые сейчас судятся с таможней. Если же Конституционный суд поддержит действующий порядок, позиция ФТС в таких спорах заметно усилится. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Ранее неопубликованную запись песни Виктора Цоя нашли в Швеции. Композиция под названием «Дети минут», записанная в 1988 году, обнаружилась в личном архиве дочери бывшего генконсула Швеции в СССР Сари Окерин, дружившей с Цоем. Запись была сделана на вечеринке у барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова. Он также известен как Густав. На найденной кассете так и написано «Витя и другие у Густава». Запись опубликовал архивист неформальной культуры СССР Сергей Чубраев. Вот как она звучит.
8: «Дети минут, мы тогда не поймут». Поворотом часов
3: Басист группы «Звуки Му» Александр Лепницкий ранее говорил, что Цой не хотел выпускать «Дети минут», чтобы не обидеть своих коллег-музыкантов по ленинградскому рок-клубу. В тексте песни есть отсылки к группам «Аквариум», «Ноль», «Телевизор» и «Алиса». О том, что «Дети минут» вообще существуют, было известно давно. Сохранились стихи, на которые в 2010 году Вячеслав Бутусов наложил музыку, а исполняла песню группа «Юпитер». Но записи исполнения Цоя до этого времени не было. Текст песни «Дети минут» был опубликован в книге «Кинооблучение. Неавторизованная история группы «Кино». Мы поговорили о находке с автором этой книги, гендиректором музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн» Александром Кушниром.
9: Очень на то похоже, что подобных находок в ближайшее время, наверное, не будет. Не считая, вы первые, кому я скажу, что лейбл «Отделение Выход» нашел абсолютно неизвестную сессию Цоя, гитариста группы «Каспаряна» и одного из музыкантов группы «Пикник». Там играли песни-то известные, но аранжировки другие. Ну вот сейчас она нашлась, и, может быть, еще нас ждут новые какие-то откровения, находки, но именно с точки зрения аранжировок и другого звука. А так, по сути, по большому счету, на 99% песенное наследие исследовано, и его можно спокойно изучать, слушать и радоваться. Периодически на мероприятиях Лепницкого на Николиной горе, где мы встречались много раз, он даже показывал этот листик с текстом. Для меня абсолютно зубодробительно звучит откровение барабанщика кино Густава Гурьянова, который сказал, что жена Цоя Марьяна была одним из инициаторов то ли отмены, то ли запрета публичного исполнения этой песни. И, цитирую дословно, барабанщик кино сказал такие слова: «Куда вы будете эту песню исполнять? Тебя Витя и так все ненавидят».
10: Про что эта песня? Почему она вызывала такие сильные опасения?
9: Там в каком-то смысле критика, сатира и боль друзей, бывших друзей, может быть, по ленинградскому рок-клубу, лидеров других групп.
10: Скажите, ну это в широком смысле про конформизм и, может быть, пошлую вещь скажу, но «Останься жив» он не раз бы еще коллегам по цеху мог бы предъявить?
9: Я чуть-чуть по-другому отвечу. То есть просто начиная с какого-то момента группа «Кино», которая была активным участником ленинградского рок-клуба и выступала на всех фестивалях, в 2008 году прекратила это делать. Там Цой переехал в Москву и прекрасно понимал, что сейчас каждый пошел своим путем. Поэтому в какой-то момент, видимо, вот такой болевого порога, он отразил это как стоп-кадр, как такой зафиксированный пейзаж эпохи. И больше к этому не возвращался никогда.
3: Александр Кушнир. Запись «Дети минут» прозвучала в документальном фильме «Привет Карлу Густаву». Помимо этой песни, там также есть найденные записи акустических исполнений песен «Любовь – это не шутка», «Пачка сигарет» и «Братская любовь», а также отрывки неформальных разговоров членов группы «Кино».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя.
1: Как появлялись города на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: Компании и корпорации. студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Конфликты.
12: Федерация рестораторов и ательеров обратилась в ФАС с жалобой. На перекресток, пишет Шоппер, с поводом стала надпись «Ресторан на полке, на витринах с готовой едой». Федерация считает, что это вводит покупателей в заблуждение, нарушает правила конкуренции, ведь ресторан – это совсем другой вид деятельности со своими требованиями. Пока что это устная жалоба. Документы в ведомство не направляли. Перекресток запустил новую концепцию супермаркетов летом 2024 года. Ее главная особенность – кафе «Селект», где продают готовую еду под собственной маркой сети.
13: Ценные бумаги.
12: Инвестиционно-технологический холдинг «Софтлайн» с начала программы обратного выкупа за 2 года приобрел более 18,5 миллиона своих акций. Это свыше 4,5% уставного капитала. Компания планирует продолжить buyback и допускает расширение объема программы. Об этом сообщается на сайте ПАО. Причина – менеджмент считает акции недооцененными и ждет роста капитализации холдинга. Выкупленные акции планируют использовать для сделок по слиянию и поглощению, а также для опционных программ сотрудников. Акционеры «Магнита» решили не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Причина – убыток компании более чем в 16,5 миллиарда рублей из-за рекордных капитальных затрат и роста ключевой ставки. Это уже второй год подряд без дивидендов.
13: Отчеты и планы.
12: Google инвестирует 75 миллионов долларов в независимую киностудию А24, среди проектов которой «Закулисье реальности» и «Марти великолепной», пишет Wall Street Journal. Студия и подразделение DeepMind займутся отраслевыми исследованиями и созданием инструментов для производства и дистрибуции фильмов. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. 5 человек погибли, десятки пострадали. Власти Воронежской области оценивают потери и ущерб от атаки украинских беспилотников. Губернатор Александр Гусев сообщил, что после уничтожения нескольких воздушных целей в Воронеже повреждены производственные объекты одного предприятия, а также 10 жилых домов и полсотни автомобилей. Режим ЧС введен на ряде улиц города. Генштаб ВСУ заявил о поражении в Воронеже завода по производству электроники. Минобороны России ситуацию не комментировала. Ударом дронов также подвергся Центр космической связи «Дубна» в Московской области. О том, чем занимается этот центр, говорит военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Центр космической связи «Дубна» – это крупнейший в России центр именно организации разного рода космической связи. Чем занимается этот центр? Вообще, это гражданский объект, он не подчинен никоим образом ни Министерству обороны, ни чему-то еще, хотя, конечно, центр является стратегическим объектом с точки зрения значимости для страны. Центр обеспечивает магистральную связь и вещание, в том числе работу магистральных каналов спутниковой связи и трансляцию телевидения, федерального, регионального телевидения с использованием спутниковой связи. Центр осуществляет прием и передачу любых пакетов информации через орбитальную группировку, которая находится на геостационарной орбите. Это российские спутники серии «Экспресс», «Ямал» и другие. Эти передачи могут вестись, ну, в том числе в интересах бизнеса, в интересах каких-то гражданских структур, в том числе государственных, для самых разных организаций. То есть это крупнейший узел связи. Понятно, что нарушение его работы, которого не произошло, приведет с достаточно серьезными проблемами с передачей информации, в том числе, например, федеральных программ телевидения на всей территории Российской Федерации. Атака закончилась без нарушения функциональных возможностей центра. Центр продолжает работу.
14: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Российские военные действуют уже во всех районах Константиновки и появлялись на северных окраинах на выезде в сторону Дружковки, сообщили военные ВСУ интервью в BBC. Город, по их словам, полностью перешел в серую зону. Российская армия продвинулась на восточных подступах Константиновки, подтверждают оперативные карты. Российская Минобороны заявила, что под контролем России вся южная сторона Константиновки. Российские КАБы ударили по одной из харьковских ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он подтвердил, что удар был нанесен прицельно по объекту энергоинфраструктуры. К другим темам. Индекс Мосбиржи в понедельник снизился до минимальных значений с 2023 года. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: 17-я неделя на российском рынке акций началась с падения. До этого рынок падал 16 недель подряд. Не исключено, что и текущая неделя будет также падающей. В понедельник индекс Московской биржи обвалился на 4,4%. Закрытие 2315 пунктов. Падали все бумаги наиболее ликвидные. Конечно, выделялись своим падением акции нефтегазового сектора с учетом продолжающегося падения стоимости барреля нефти в мире. Ну и интересно то, что акции «Газпрома» падали вроде вместе с рынком, но упали ниже 100 рублей за одну акцию, и случилось это впервые с 23 января 2009 года. Но помимо падающей нефти на рынок давит и геополитика, и довольно осторожное снижение ставки Банком России. Я напомню, в пятницу Банк России снизил ставку всего лишь на 25 базисных пунктов, хотя рынок ожидал снижения на 50. Российский рубль тоже падает. Китайская валюта прибавила 18 копеек. Юань на закрытие 10 рублей 99 копеек. Доллар США поднялся выше 74,5, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Что касается цен на нефть, 78 долларов за баррель смесь Brent в районе этого значения вечером в понедельник. Ну, здесь самое важное то, что открыт Ормузский пролив, основная логистическая артерия из Персидского залива, и как пишут и агентство Bloomberg в том числе, и многие компании, которые отслеживают движение танкеров, то, что танкеры проходят беспрепятственно через Ормузский пролив. Агентство Bloomberg написало, что за выходные через эту ключевую для рынка водную артерию прошло несколько миллионов баррелей нефти. Помимо этого, вице-президент США Джей Ди Венс сообщил, что Вашингтон и Тегеран создали механизм координации для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе. Но еще один момент для рынка нефти, который рынок трактует в сторону снижения, это то, что Минфин США, точнее сказать, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, выдало генеральную лицензию, разрешающую Ирану до 21 августа текущего года операции, связанные с производством, продажей, доставкой, разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов. И все это можно продавать за американские доллары.
14: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Сборная Аргентины обыграла команду Австрии и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. Оба мяча забил Лионель Месси, который теперь с 18 голами является лучшим бомбардиром в истории турнира. О том, как это было, в материале спортивного обозревателя «Бизнес FM».
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Исторический день для всей Аргентины. Ровно 40 лет назад в Мехико на стадионе «Ацтека» Диего Марадона забил в ворота Англии два своих знаменитых гола. Один получил название «Рука Бога» и вызвал возмущение у многих, другой же был признан голом столетия. Золотые страницы футбола. Символично, что именно в этот день у Лео Месси был шанс стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира и побить рекорд Мирослава Клозе. И Месси это сделал. Но не с первой попытки. На 9-й минуте Аргентина получила право на пенальти. Лео подошел к мячу, прицелился, но пробил мимо ворот. И установил таки в этот момент рекорд, правда отрицательный, по незабитым пенальти. Три раза не попадал с точки Месси на мундиалях, больше промахов нет ни у кого. При этом и бил он чаще, чем кто-либо, 7 раз. А 39-я минута стала для Лионеля счастливой. Небольшая магия цифр. Через 2 дня капитану аргентинцев исполнится 39. Словно не чувствуя возраста, он проворно прокрался в штрафную австрийцев и, получив пас от Факунда Медины с хитрым пропуском Тьяго Альмады, точно и хладнокровно послал мяч в нижний угол. Одного забитого мяча хватало для победы и для того, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф. Но Месси решил сделать контрольный выстрел. В компенсированное время он вогнал мяч в сетку после череды добиваний. 18-й гол на чемпионатах мира. 18-й! Фантастика! Из 5 мячей сборной Аргентины на этом чемпионате Месси забил все 5. Артем Локалов, корреспондент «Российской газеты» и автор телеграм-канала «Футбольные темы», отметил выдающиеся достижения аргентинца.
19: Я думаю, что рекорд Месси – это тот рекорд, который ждали, и тот, в том числе ради которого Лео принимает участие в этом чемпионате, и, возможно, этих забитых мячей станет еще больше. Что касается перспектив Аргентины на то, чтобы отстоять титул чемпионов мира, пока это вызывает сомнения, некоторые сборные посильнее, кажется, даже для меня все-таки удивительно, несмотря на весь этот межгалактический талант Месси, то, что именно он забивает у сборной Аргентины, несмотря ни на что, несмотря на свой возраст, это, конечно, феномен нашего времени.
18: Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, сказал в разговоре с Business FM, что рекорд Месси – это хороший вызов для остальных голеадоров.
20: Величайшее достижение, я думаю, многие будут на него равняться, там Мбаппе есть, поэтому, конечно же, интересно это противостояние, и пусть играют, пусть забивают, и пусть радуют всех футболистов и всех болельщиков рекордами, которые потом захотят все побить.
18: Мбаппе действительно дышит в спину Месси. До матча с Ираком он отставал на 4 мяча. Но всем известно, как Килиан умеет делать дубли, хет-трики и даже покеры. Так что этот чемпионат мира обещает подарить интересное соперничество. Григорий Гуреев, Business FM.
21: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
22: В архитектурных кругах небоскребы называют манифестом возможностей человечества в архитектуре и инженерии, видимым следствием экономической и технологической мощи мегаполиса и амбиций страны в целом. Продолжая начатый разговор о технологическом прогрессе в сфере высотного строительства, архитекторы говорят, что строительство это совершило рывок от коробки к вертикальному городу, и что новые материалы и технологии позволяют проектировать башни, где на разных уровнях расположены совершенно разные функции – и жилье, и офисы, и отели. Еще говорят о развитии технологий в области самовосстанавливающегося бетона с бактериями или микрокапсулами, которые автономно словно залечивают трещины конструкции. И о том, что сейчас на рынке появляются бетоны с углеродным секвестированием. Они буквально поглощают двуокись углерода из атмосферы в процессе эксплуатации, одновременно показывая прочность выше стандартной. Самый неожиданный технологический прорыв связан с использованием дерева, которое сегодня серьезно рассматривается как материал для возведения высотных зданий. В американском Милуоке уже построен 25-этажный деревянный небоскреб, разработанный по гибридной схеме из дерева, бетонных ядер и стальных узлов. А ведь наличие дерева меняет не только экологический след здания, но и его внутреннее пространство – тепло, биофильность и совершенно другое качество среды – очевидные преимущества. Раньше небоскребы были достаточно просты с точки зрения пространственной философии. Линейные, регулярные, от нижней точки до верхней, почти не меняющиеся. Теперь различных структурных обыгрышей в проектах гораздо больше. Но есть мнение, что говорить о кардинальном прорыве российского высотного девелопмента все же преждевременно. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
21: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. 15 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автобус в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Автобус был атакован в час пик и был полон людей, сообщил директор компании-перевозчика. В числе пострадавших оказался 17-летний подросток, сообщает ТАСС. Полиция Таиланда задержала россиянина в Паттайе по подозрению в отмывании денег. Об этом ТАСС сообщила волонтер Светлана Шерстобоева. Александр проживал в королевстве с 15 года, со слов его дочери. Александра задержали 17 июня. Известно, что совместно с гражданкой Таиланда он владел баром, а дело ведет следователь по киберпреступлениям. В России наблюдается оживление продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты, но об ажиотажном спросе пока говорить не стоит, сказали в Ассоциации туроператоров России. Пока российские туристы в основном бронируют отели категории 4-5 звезд, на минувшей неделе Минэкономразвитие сняло ограничения на продажу туров в страны Ближнего Востока. В субботу же российские туроператоры уже выставили на продажу пакетные туры в Арабские Эмираты. 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для детских садов. Об этом сообщили в Минпросвещение. Платформа объединит мультфильмы, книги, сказки, игрушки и другие материалы для воспитателей и родителей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дефицита топлива нет, а есть искусственный ажиотаж в разных регионах страны. Власти призывают население не поддаваться панике и не скупать бензин впрок. Запаса топлива, по их словам, достаточно. Что думают о происходящем сами автовладельцы? Кир Стармер, все самый непопулярный премьер в британской истории, объявил, что уходит в отставку. Выборы его преемника стартуют 9 июля, и мало кто сомневается, что им станет главный внутрипартийный критик Стармера Энди Бёрнем. Впрочем, наблюдатели говорят, что, несмотря на резкую риторику, ждать от Бёрнема таких же резких сдвигов в политике не стоит. Приходится торговать в минус. Нашу редакцию обратился владелец столичного магазина, который терпит убытки на продаже табачной продукции. И он такой не один. Как устроен рынок торговли сигаретами и почему малый бизнес на ней не зарабатывает? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Власти ряда регионов заявляют об искусственном ажиотаже на заправках. При этом почти везде топлива достаточно и дефицита нет. Из-за закупок бензином впрок. На ряде автозаправок есть очереди, а сети АЗС вводят различные ограничения. Мы узнали обстановку в разных регионах от водителей. Евгений Перельчук продолжит.
0: Средняя цена на бензин АИ-92 на столичных АЗС за неделю выросла на 92 копейки, до 66 рублей за литр. 95-й вырос на 93 копейки, до 73 рублей, посчитали в Московской топливной ассоциации. В столице